0: кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето!
2: Радио «Прибой».

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой.
2: Задаем настрой.

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на Радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

0: видится только тайного прошлого связь.
1: Радио «Прибой». Дорого, как память.

хода я тани гимунан абулев, инсану кинару тук алачон. Рита ухаду то холлюно, то каймун камиль тумбоси кепич. Кини тани тимир холабу сада, халани шеда.

0: Реклама.
1: Найди Прибой ТВ в своем телевизоре. Кино. Старое доброе и самое новое. Романтические сериалы, познавательные передачи и музыкальные клипы. Оживи свой телевизор. Смотри Прибой ТВ.
2: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
3: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: Реклама на радио. Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет. Ежедневно в 17.00. Час ваших приветов и пожеланий.
1: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92 47 47.
2: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся, радио Прибой.

0: Реклама.
1: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон 550-88-55». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8-928-515-94-94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Ну вот, например, можно нейтрально поздороваться с утра или же спросить, как спалось, или же небрежно бросить «Привет, как дела?». И я хочу использовать знаменитые строчки Афанасия Фета, которые, кажется, были специально созданы для утреннего приветствия. «Я пришел к тебе с приветом рассказать, что солнце встало, что оно горячим светом по листам затрепетало». Всем доброе утро, это «Радио Прибой». И в эти утренние часы вас приветствует первый ведущий нашей радиостанции Расул Алибеков. Почему первый? Ну, потому как я всегда сюда прихожу именно первым. И поэтому я считаюсь первым утренним ведущим. Далее реклама спонсора.
1: Джиди – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Кардживи – это бриллианты с международным сертификатом G. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Реклама.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-0606.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: «Омниум Артиум Медицина Нобилиссимо». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции с 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17-13.
4: Медицинский институт имени Башларова открывает набор в ординатуру по 18 направлениям, в том числе 5 направлений по специальности стоматология. Прием документов до 26 августа по адресу: город Махачкала, улица Абдулхамида Юсупова, 69. Телефон для справок 8 988 784 3232.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

Синоптики нам говорят, что сегодня у нас будет очень жаркий день. На данный момент уже 26, местами 27. Но где местами, где памятник Ленину, как я уже говорю, Владимиру Ильичу Ленину, вождю мирового пролетариата, где он в пиджаке, там, значит, пожарче, где он, скажем, где в костюме, там пожарче, где он в плаще, там похолоднее. А 26, днем плюс 32 сегодня ожидается. Ветра практически не будет, дождя не будет. Именно поэтому мы сегодня ожидаем жаркий, очень жаркий день. А именно об этом мы стояли и перетирали с нашими соседями, далее с нашей многочисленной охраной, которая насчитывает, которая охраняет нашу организацию, которая насчитывает более 500 человек на данный момент. А представляете, да, какая у нас охрана здесь, вообще просто супер. Ну вот сначала был Митрич, я с ним стоял, перетирал о рыбалке, об охоте и так далее, и тому подобное. А вот в это время вышла, значит, его жена, поздоровалась и пригласила меня на завтрак. Я говорю, нет, спасибо, чашечка чая, с утра я уже на работе. А вот, ну, значит, поговорили, перетерли за жизнь о том, о сём. И я говорю, слушай, Митрич, вот у тебя потрясающая жена. А как она вообще в тебя влюбилась? Митрич говорит, ты знаешь, говорит, вот когда, говорит, нас знакомили 30 лет назад, даже более, она мне так понравилась, что я пошел на хитрость и прикинулся веселым, умным, щедрым, остроумным и, конечно же, с деньгами. Вот, я говорю, ну а потом как ты выкручивался? Он говорит, так и не придумал, как выкрутиться. Пришлось все 30 с чем-то лет оставаться веселым, любящим, щедрым, остроумным и с деньгами. В общем, за 30 лет ничего не изменилось, все тоже так же, как было и есть сейчас тоже. В общем, сошлись мы на определенном мнении с Митричем на том, что, мужики, надо помнить, что в отношениях с женщиной главное – это далеко не главное, а не главное – это как раз-таки главное.

0: гениальные идеи Майкла Крету. Великолепнейшие бэк-вокалы, которые эту песню сделали одной из самых лучших. Песня под названием «In the Heat of the Night». Это заглавный трек с дебютного альбома Сандры. Кстати, он стал вторым по счету синглом после песни о Марии Магдалине и получил не меньший успех. Эта песня получила золотую сертификацию, ну, практически во всем мире. Действительно производит пылающее впечатление. В песне Сандра воспевает и страсть, и любовь, как главные чувства, и поет о своих сокровенных желаниях. Вернее, спела на радиоприбой.
1: Реклама на радио. Откройте коробку привилегий в ювелирном доме Тримиата. Только с 25 по 31 июля при покупке золотого украшения вы выбираете купон из нашей коробки привилегий и сразу же получаете свой подарок. Каждая покупка – еще один прекрасный знак внимания от Тримиата. Ждем вас на Яракского 67 и Ерчи-Казака 113. Подробности на trimiata.ru.
2: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
3: Самые важные слова не должны оставаться неуслышанными. Смех внуков, голос любимого человека, разговоры с близкими. В клинике ЦЛД мы помогаем вернуть радость полноценного общения благодаря персональному подбору современных слуховых аппаратов. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич теперь за 25 рублей. Кирпич произведен на немецком оборудовании и по немецкой технологии. Подробности акции по телефону 8-963-408-6000. Город Каспийск, улица Гоголя, 6, бывшая промышленная. Срок акции ограничен.
6: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

сейчас Диана Гаджиева будет читать новости. А, в общем, Диана говорит: слушай, говорит, Алибеков, ты меня все время подгоняешь, как будто бы я все время опаздываю. Я говорю: слушай, да не опаздывай.

0: Дагестане 8 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В стране сформируют госстратегию развития военизированных учебных заведений для детей и подростков. В правительстве Дагестана появится профильный куратор по вопросам СВО. И тяжелоатлеты республики вошли в сборную России на первенство Европы. Теперь подробно. В России сформируют госстратегию развития военизированных учебных заведений для детей и подростков. Такое положение содержит указ президента об основах государственной политики в сфере кадетского образования. Указ вводит понятийный аппарат, формулирует ключевые цели и задачи. В нем отдельно приводит обоснование потенциала кадетского образования с точки зрения исторического процесса. Москва, Петербург и Казань стали лидерами по числу заявлений в вузы от абитуриентов со всей страны. Об этом сообщает Минобрнауки. По данным ведомства, в этом году больше 1 миллиона человек, а это 94% от всех абитуриентов, подали заявление через портал госуслуги. Среди них 58 тысяч иностранцев, а также 19 тысяч абитуриентов, которые воспользовались приложением, позволяющим пройти процедуру поступления еще до приезда в Россию. В структуре правительства Дагестана появится профильный куратор вопросов, связанных с СВО. Данная инициатива позволит уйти от бюрократии, держать социальный блок под единым контролем, координировать вопросы гражданской обороны и реабилитировать военнослужащих путем их адаптации через образовательные программы. Специалисты филиала Россети «Северный Кавказ» ДакЭнерго в первом полугодии расчистили от растительности более 13 гектаров трасс, воздушных линий электропередачи различного класса напряжения. Об этом сообщили в пресс-службе энергокомпании. Расчистка – ключевое условие бесперебойной работы энергосистемы. Поросль и заросли могут привести к технологическим нарушениям. Ветви, соприкасающиеся с проводами, повышают риск коротких замыканий, а повальные деревья угрожают целостности линий в непогоду. 5 юных тяжелоатлетов из Дагестана вошли в состав сборной России на первенство Европы среди юношей до 15-17 лет, которое пройдет с 20 по 27 августа в Приштине. Соревнования пройдут в Косово. Дагестанские атлеты входят в число фаворитов в своих весовых категориях. Подготовка к старту уже завершается. И о курсах валют на сегодня: доллар 78 рублей 70 копеек, евро 89 рублей 63 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: очередной новинкой мы порадовали вас на волнах радио Прибой. Песню исполняет Салида, где голос звучит очень чисто и объемно, и просто великолепно.
1: Одним домой живу,
0: Я вижу, что песня посвящена, и это добавляет песне глубины и, конечно же, личного смысла.
1: Я без тебя одна.
0: 8 часов и 11 минут в Махачкале. У нас сегодня экватор рабочей недели, среда. А день начинается, набирает обороты. Но мы тоже не сидим на месте, естественно, на работе. Далее реклама спонсора. Вас поприветствовал на волнах радио Прибой Расул Алибеков.
1: Я без тебя одна.
0: Ну и пожелал всем доброе утро и хорошего настроения. Продолжение следует. Поехали дальше.
2: Карджи – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджи – это бриллианты с международным сертификатом G. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Что могу сказать? Многие жанры и направления в современной культуре берут начало свое в 20 веке. Особенно сильно стала развиваться музыка в Италии. Множество прекрасных исполнителей родилось в третьей четверти 20 века. Например, песня «Феличита» — это действительно знаковая песня, которая стала символом итальянской эстрады 80-х годов и остается классикой мировой музыки. Ее исполнил дуэт Альбано и Рамина Пауэр. В нашем эфире тоже исполнили эту же песню только что.
1: Реклама на радио.
2: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
3: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
6: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: погода.
1: Новости подбирал, в общем-то, и, знаете, такая новость попалась, ну, будем говорить так, в некотором царстве, где-то в каком-то государстве. Один из гидромедцентров объявил тендер на внедрение искусственного интеллекта. А люди говорят: отлично, теперь искусственный интеллект будет лучше предсказывать погоду. Да нет, искусственный интеллект будет придумывать оправдание, почему предсказанная погода не совпала с реальностью. Так, у нас все совпадает. 26, днем плюс 32, без осадков, без дождя.

0: запоминающиеся мелодии, проникновенный текст мгновенно цепляли слушателя. В этих словах, знаете, есть что-то магическое. Они пробуждают образы тускло освещенных улиц, шорох шин по мокрому асфальту. Это самое ощущение бесконечной возможности, которая бывает только ночью. Но хит есть хитом. Возможно, секрет в том, что она говорит о вещах. Это песня близких каждому, о поиске пути, о мечтах, о желании быть рядом, конечно же, с любимым человеком. Ну и перед тем, как Кода, вы знаете, этой песне, по-моему, более 30 лет, но оказалось, она до сих пор везет меня, по крайней мере, по теплым воспоминаниям. Игорь Николаев, «Такси». Так называлась песня, которая прозвучала на волнах радио «Прибой». Все, теперь Кода.
1: Реклама.
2: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Компания «Борисович и партнеры».
5: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
4: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
6: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
7: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Новости на дорогах.
1: Новости мне попались, пока, в общем-то, открывал Яндекс.Пробки. Контекстная реклама, в общем-то, все время мне что-то выдает. Смотрите, новый УАЗ Хантер. Более 300 изменений в конструкции. Можно купить за такие-то деньги. Ну вот меня больше всего, конечно же, заинтересовало более 300 изменений в конструкции. Наверное, впервые в истории нашего автопрома установлены и закручены все необходимые болты и гайки. Так, что касаемо дорожной развязки города Махачкалы, она, в общем-то, свободна, только вот улица Аэропорт до Булача, до вот этого тысячи мелочей, оно вызывает немножечко, знаете, такое беспокойство, потому как тут пробка, оно регулируемое. Красным не выделено, выделено желтым. А так где-то что-то, чтобы сказать, что прям вот, это что за улица? А, это улица, улица называется «Давай поженимся», улица Буйнакского, она раньше так называлась, сейчас в простонародье «Давай поженимся». В общем, тут вот небольшое скопление автомобилей вижу. А, не критично, не критично, люди в отпусках, люди еще спят многие, на работу им рановато еще. В общем, берегите себя, соблюдайте правила дорожного движения и помните, что перед тем, как соблюдать правила дорожного движения, их необходимо просто знать. Выучите тоже правила дорожного движения. Особенно это касаемо, знаете, некоторых дам, которые ужасно, ужасно ведут себя на дорогах нашего города. Так, ладно. Вчера стояли с ребятами из управления ГИБДД, стояли, разговаривали. Они говорят, слушай, говорят, вот мы тебя слушаем вот каждое утро, ты наш там форпост там, и так далее и тому подобное. Скажи, говорят, вот а что слышно? Мы вот слышали, что Россия в скором времени собирается выпускать беспилотные автомобили. Я говорю, новость, конечно, хорошая, Россия беспилотные автомобили. Я говорю, а вам что, своих беспилотников на дорогах не хватает, что ли? Посмотри, что творится здесь порой. Они говорят, нет, ну вот все-таки, вот если будут беспилотные автомобили в России, какие должны быть дополнительные функции вообще вот у наших автомобилей? Ну мы-то знаем, что есть там за границей и так далее и тому подобное. Такой, в общем, разговор. Но что я ребятам сказал из управления? Я говорю, ребят, беспилотные автомобили в России в обязательном порядке должны быть дополнены функцией гаражного собутыльника. Далее реклама спонсора.
2: Карджили – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджили – это бриллианты с международным сертификатом G. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Как-то я стал свидетелем того, что в одной компании кто-то задал вопрос: а вы знаете Робина Кука как супермузыканта? Но на самом деле, вы знаете, тут небольшая путаница. Когда говорят «Робин Кук – супермузыкант», имеют в виду не писателя, а музыкальный проект. А вообще Робин Кук – это сценический псевдоним шведского музыкального продюсера, исполнителя которого зовут Йонас Экфельд. И который активно создавал музыкальную суету по миру еврохауса и регги во второй половине 90-х. Одно из его лучших творений – «Cause When Your Heart Is Weak» только что прозвучало в нашем эфире. Это не одно творение, у него было много творений музыкальных, и одно из них – это «Команчеро», которое очень известно нашим слушателям.
1: Реклама. Честность – основа доверия, особенно, когда речь идет о здоровье. Медицинский центр «Лекарь» открывает возможность лечения в рассрочку. Строго по нормам ислама. Мы убрали все лишнее. Нет комиссий, нет штрафов. Только прозрачный договор и только квалифицированная помощь. Подробности рассрочки и ее видов на сайте mclekarь.ru или по телефону мегафон 550-88-55. «Лекарь» – лечим честно.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах.
2: Имеются противопоказания. Необходимо поконсультироваться с врачом.
3: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобиле Хавейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17. 13.
4: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8 938 780 5025.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.
6: Табасаранская поговорка.
7: Репуску не гав за курапиш хана учушу.
8: Слово, которое хочешь сказать сегодня, лучше сказать завтра.
6: Радио «Прибой».

0: каждом ритме мечты.
1: Очень красивая песня, как хорошо поет. Спросила далее меня Диана Гаджиева, а кто это? Я говорю, ну, тебе имя ничего не даст, есть такой исполнитель, его зовут Ваня. А вот, частенько появляется, частенько пропадает. А Диана говорит, а ты не знаешь, кто он по профессии? Я говорю, знаю, он строитель. А Диана говорит, а что он строит? Я говорю, грандиозные планы на будущее из положения лежа на диване. Диана говорит, это как? Я говорю, ну вот спел песню и пропал. Почему? Есть же запал. Нужно же петь, нужно же делать интересные песни. Давайте мы сейчас новости послушаем от Дианы Гаджиевой на радио «Прибой».

0: Сферу народно-художественных промыслов ждет тотальная цифровизация. В России планируют создать реестры с подробным описанием ремесел, мест их происхождения, а также данными о тех, кто производит подлинную продукцию. Соответствующий законопроект внесла в Госдуму группа сенаторов и депутатов. В нем соберут все данные о каждом официальном признанном промысле, название, территорию, бытование, уникальные художественно-стилевые особенности и традиционные технологии производства. Это нужно для учета, изучения, сохранения, возрождения и развития промыслов, говорится в пояснительной записке. В Дагестане подписали соглашение о сотрудничестве с ЮНАРМИЕ. Церемония состоялась в Республиканском центре образования в городе Каспийске. Документ закрепляет совместную работу по нескольким ключевым направлениям. Патриотическое воспитание, обмен лучшими практиками, создание совместных разработок образовательных программ. В низменных районах Дагестана прогнозируется чрезвычайная пожароопасность 5 класса. Экстренные службы призывают жителей и гостей региона проявлять максимальную бдительность. МЧС напоминает, что на всей территории Дагестана продолжает действовать особый противопожарный режим. В этот период категорически запрещено разведение костров, сжигание мусора, отходов и сухой травы, а также проведение любых пожароопасных работ в непосредственной близости от лесных массивов, населенных пунктов и садовых товариществ. В Дагестане завершается капитальный ремонт участка трассы Буйнакск-Верхний Каранай с 7 по 16 километр. Подрядчик уже приступил к установке ограждений, знаков и разметки, сообщает Минтранс Республики. Основные работы на объекте завершены. Ремонт ведется по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В прошлом году уже сдали 4 километра дороги, оставшийся участок планируют открыть к концу сентября. Жители Дагестана приглашают принять участие во всероссийском спортивном диктанте, который пройдет по всей стране 4 октября. Масштабная акция направлена на повышение спортивной грамотности населения, популяризацию физической культуры и здорового образа жизни. И о курсах валют на сегодня: доллар 78 рублей 70 копеек, евро 89 рублей 63 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Приболе.
3: Немного про туризм. Туризм – это не только захватывающие приключения, потрясающие виды, но и, конечно же, множество забавных ситуаций, которые могут произойти с путешественниками. Ну вот, например, один наш знакомый, он съездил в Таиланд. И он говорит: вот теперь я понимаю смысл фразы «А она молодец». Что он имел в виду? Он не уточнил, да мы и не спрашивали. В общем, в эти утренние часы радиостанция «Прибой» желает вам доброго утра и настроения хорошего.

0: Век скоростного интернета и активного телевидения все меньше внимания уделяется тому, кто именно написал те или иные прекрасные мелодии и песни. Люди поют, слушают и все. Наградой за старания творцам и создателям современной музыки является долгая жизнь и большая популярность их шедевров. Некоторые песни становятся буквально народными. Никто не помнит, чье именно это творение, а ведь у них есть авторы. Композитором этой песни, по-моему, является Георгий Мовсисян. А эту песню так великолепно исполнила народная артистка Республики Дагестан Айшат Айсаева. Айшатик, молодец, просто здорово и великолепно. Далее реклама спонсора. У меня есть ровно 10 секунд, чтобы поздороваться с вами и пожелать вам доброго утра. Что я и делаю. Вам доброе утро и здороваюсь с вами. В эфирной студии радио «Прибой» Расул Алибеков.
1: Карджири – это натуральные бриллианты. Золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджири – это бриллианты с международным сертификатом G. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Песня когда-то всем понравилась и получила затем второе рождение и второй шанс на популярность. Потому как эта песня была переиздана и заняла первые места в чартах 7 стран, включая Великобританию и еще где-то там 15 стран, по-моему. Кому мы обязаны? Ее зовут Соня Марина Кларк, британская певица, музыкант и диджей, но мы ее знаем просто как Соник. Она отметилась в нашем эфире на Радио Прибой.
1: Реклама на радио. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, 2 этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмундштайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно. Получайте больше.
7: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Я спокойна, я жду отпуск.
1: А лето уже с тобой. Лето твоей свободы.
0: Прибой.
2: Весь Дагестан на одной волне.

0: погода.
1: Новости интересные попались. Вот российские хакеры взломали сервер погоды в одной из стран и включили снег. Я о чем подумал, лучше бы они водоканал взломали бы, а то вот у меня что-то тут воды нет. Не знаю, и еще бы ретранслировали бы в него напиток, который называется «Сделан из солода». Но мужики поняли, какой напиток. 29 градусов сейчас, днем плюс 31-32, без ветра и без осадков.
2: Реклама на радио. Откройте коробку привилегий в ювелирном доме «Тремиата». Только с 25 по 31 июля при покупке золотого украшения вы выбираете купон из нашей коробки привилегий и сразу же получаете свой подарок. Каждая покупка – еще один прекрасный знак внимания от «Тремиата». Ждем вас на Яракского 67 и Ерчи-Казака 113. Подробности на «Тремиата.ру».
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
5: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой ультразвуковое исследование на современном оборудовании помогает увидеть больше, выявить изменения вовремя и принять правильное решение для сохранения здоровья. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Компания «Борисович и партнеры».
8: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
7: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
9: Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич теперь за 25 рублей. Кирпич произведен на немецком оборудовании и по немецкой технологии. Подробности акции по телефону 8-963-408-6000. Город Каспийск, улица Гоголя, 6, бывшая промышленная. Срок акции ограничен.
10: Медицинский институт имени Башларова открывает набор в ординатуру по 18 направлениям, в том числе 5 направлений по специальности стоматология. Прием документов до 26 августа по адресу город Махачкала, улица Абдулхамида Юсупова, 69. Телефон для справок 8-988-784-3232.
11: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Если быть более точным, ритм Divine, это божественный ритм, это второй сингл испанского популярного певца Энрике Иглесиаса с его первого англоязычного альбома под названием «Энрике». 99-й год. Кстати, песня была переведена и на испанский язык как «Ритмо Тотал» и выпущена в эфире радиостанции Латинской Америки. У нас на испанском нету, у нас есть на английском, и частенько мы эту песню крутим на волнах радио «Прибой».
1: Реклама.
2: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
3: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис», город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис», Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
7: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 10 часов утра.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В стране сформируют стратегию развития военизированных учебных заведений для детей и подростков. В правительстве Дагестана появится профильный куратор по вопросам СВО. И тяжелоатлеты республики вошли в сборную России на первенство Европы. Теперь подробно.

0: 58 тысяч иностранцев, а также 19 тысяч абитуриентов, которые воспользовались приложением, позволяющим пройти процедуру поступления еще до приезда в Россию. В структуре правительства Дагестана появится профильный куратор вопросов, связанных с СВО. Данная инициатива позволит уйти от бюрократии, держать социальный блок под единым контролем, координировать вопросы гражданской обороны и реабилитировать военнослужащих путем их адаптации через образовательные программы. Специалисты филиала Россети «Северный Кавказ» ДакЭнерго в первом полугодии расчистили от растительности более 13 гектаров трасс, воздушных линий электропередачи различного класса напряжения. Об этом сообщили в пресс-службе энергокомпании. Расчистка – ключевое условие бесперебойной работы энергосистемы. Поросль и заросли могут привести к технологическим нарушениям. Ветви, соприкасающиеся с проводами, повышают риск коротких замыканий, а повальные деревья угрожают целостности линий в непогоду. 5 юных тяжелоатлетов из Дагестана вошли в состав сборной России на первенство Европы среди юношей до 15-17 лет, которое пройдет с 20 по 27 августа в Приштине. Соревнования пройдут в Косово. Дагестанские атлеты входят в число фаворитов в своих весовых категориях. Подготовка к старту уже завершается. И о курсах валют на сегодня: доллар 78 рублей 70 копеек, евро 89 рублей 63 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: Еще одна новинка в нашем эфире. Песня, которая обещает быть, несомненно, одной из самых первых на радио «Прибой». «Между небом и горами» Рустам Ульдаров, Залина Магомедова. 10:12. Время московское. Всем доброе утро. Далее реклама спонсора. Ну а доброе утро вам пожелал Расул Алибеков. Forever. Они знают толк в любви. Они продолжат наш эфир.
1: Карджили – это натуральные бриллианты. Золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджили – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, вот.
2: Когда мы были молодыми. На радио «Прибой» шляпа.

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама», поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
8: Аварская поговорка.
9: Эмешай дах ачай.
10: Много знай, да мало разговаривай.
8: Радио «Прибой».

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. Задаем настрой.
1: И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова.

0: сеть.
1: Между нами своя атмосфера и стейти. И спустя много лет наша жизнь интернет. А я в ней снова и снова одинок.net.

снова, но падаю. Безразличная тройное W. Мы по чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: года.
1: Динара Магомедова, «Сердце горит», новая песня на волнах радио прибудет только что. Так, судя по качеству и по количеству прогнозов погоды, нам давно пора обновить кофейную гущу. Так, что на данный момент? На данный момент 30, днем плюс 31, 32. Ветер слабый, 2 метра в секунду северо-западного направления. Что касаемо осадков, без осадков.

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию, крыша которой не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
3: Компания «Борисович и партнеры».
4: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
3: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
5: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
6: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Бриз Марина. Инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня. На берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. Бриз Марина. Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
9: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Мой рабочий день подошел к своему логическому завершению. Соответственно, мы с вами услышимся теперь уже завтра. Здесь же на волнах радио «Прибой». Далее реклама спонсора. А эстафету принимает диджей Адам Будагилов. Все это утро с вами провел Расул Алибеков. Встречайте новинку Кристина. Песня называется «Дагестан». Все, мы с вами услышимся.
1: Кардживи – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Кардживи – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.
2: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Эндоскопия в сети медцентров «Лекарь» – это узкопрофильное отделение в разных филиалах городов Республики Дагестан. Взрослые и дети с заболеваниями желудочно-кишечного тракта могут быстро и комфортно в рамках одного дня провести полное лабораторно-инструментальное обследование на новейшем оборудовании. А также проводим любые процедуры в медикаментозном сне. mclekarь.ru, мегафон 550-88-55, Махачкала, Каспийск, Буйнакск.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Акция «Фемто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич теперь за 25 рублей. Кирпич произведен на немецком оборудовании и по немецкой технологии. Подробности акции по телефону 8-963-408-6000. Город Каспийск, улица Гоголя, 6, бывшая промышленная. Срок акции ограничен.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

все храним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Дагестане 11 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Сохранение традиции хотят связать с развитием туризма. В Дагестане подписали соглашение о сотрудничестве с Юнармией. И в некоторых районах республики объявлен наивысший класс пожароопасности. Теперь подробно. Сферу народных художественных промыслов ждет тотальная цифровизация. В России планируют создать реестры с подробным описанием ремесел, мест их происхождения, а также данными о тех, кто производит подлинную продукцию. Соответствующий законопроект внесла в Госдуму группа сенаторов и депутатов. В нем соберут все данные о каждом официальном признанном промысле, название, территорию, бытование, уникальные художественно-стилевые особенности и традиционные технологии производства. Это нужно для учета, изучения, сохранения, возрождения и развития промыслов, говорится в пояснительной записке. В Дагестане подписали соглашение о сотрудничестве с Юнармией. Церемония состоялась в Республиканском центре образования в городе Касы.

0: фруктов и садовых товариществ. В Дагестане завершается капитальный ремонт участка трассы Буйнакск-Верхний Каранай 7 по 16 километр. Подрядчик уже приступил к установке ограждений, знаков и разметки, сообщает Минтранс Республики. Основные работы на объекте завершены. Ремонт ведется по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В прошлом году уже сдали 4 километра дороги, оставшийся участок планируют открыть к концу сентября. Жители Дагестана приглашают принять участие во всероссийском спортивном диктанте, который пройдет по всей стране 4 октября. Масштабная акция направлена на повышение спортивной грамотности населения, популяризацию физической культуры и здорового образа жизни. И о курсах валют на сегодня: доллар 78 рублей 70 копеек, евро 89 рублей 63 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое. Музыка воспоминаний. На радио «Прибой» с Адамом Будагиловым.

0: мелодии века. Музыка лучших воспоминаний.
1: Добрый день, друзья мои. Программа «Ретро-час» стартует на волнах радио «Прибой» этим 29 июльским днем. Сегодня среда. Приветствуем всех и каждого. 11:09 время в Дагестане. Меня зовут Адам. Всем салам алейкум. И музыкальный эфир продолжится прямо сейчас. Мощные заряды эмоций, друзья мои. Искренность и страсть вы услышите сейчас. Погрузимся в атмосферу настоящих чувств с треком, который тронет сердце. «Обиделась». «Я обиделась» будет называться песня дуэта «Академия». Это песня о тех моментах, когда слова остаются за спиной, а сердце говорит за нас. Не переключаемся, друзья мои, впереди много музыки, которая заставит вас почувствовать каждую ноту. Остаемся тут.

0: Реклама.
1: В сети оптик «Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Здоровье не терпит ожидания. Когда важны точность, опыт и внимание, выбирают клинику CLD доктора Айшат Караевой. Тщательное обследование организма, опытные врачи, забота о каждом пациенте. CLD – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобиле Хавейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции с 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17-13.
6: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
7: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
0: Радио «Прибой». Музыка, которая нравится.

Обычно, друзья мои, впервые увидим девушку, сомневаемся, что можно поговорить с ее зачем. Он не так уж в этом уверен, любой чел. И позже мы впадаем в отчаяние, наконец решаем забыть об этом. И тут она возвращается. Таким образом, именно эта песня — это история о взлетах и падениях надежды, о страхе отказа и неожиданном повороте судьбы. Рой Орбисон исполнил Pretty Woman здесь в программе Ретро. Песня, написанная в 1964 году и ставшая одним из самых узнаваемых хитов музыканта, и, конечно, принесла ему мировую славу. 11:25, время московское. Вы слушаете программу Ретро на волнах радио Прибоя. И вот в тиши ночи, когда звезды шепчут свои тайны, когда сердце ищет ответ на вечный вопрос, что же скрыто за гранями судьбы. В этот момент, друзья мои, когда душа раскрывает свои тайные порывы, мы решаемся признаться в чувствах, и это зреет в глубине. И пусть следующая песня станет вашим голосом, признанием, мостом между сердцами. Именно самое важное, друзья мои, иногда лишь осмелиться сказать: ты нравишься мне, и открыть, конечно, двери в новую жизнь, полную надежд и чувств. Сергей Чумаков в программе «Ретро».

0: века. Музыка лучших воспоминаний.
1: Реклама.
2: Откройте коробку привилегий в ювелирном доме Тримиата. Только с 25 по 31 июля при покупке золотого украшения вы выбираете купон из нашей коробки привилегий и сразу же получаете свой подарок. Каждая покупка – еще один прекрасный знак внимания от Тримиата. Ждем вас на Яракского 67 и Ерчи-Казака 113. Подробности на trimiata.ru.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
5: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: «Омниум Артиум Медицина Нобилиссима». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич теперь за 25 рублей. Кирпич произведен на немецком оборудовании и по немецкой технологии. Подробности акции по телефону 8-963-408-6000. Город Каспийск, улица Гоголя, 6, бывшая промышленная. Срок акции ограничен.
5: Большой выбор колясок в Киргут-Дети. Премиальный Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
6: Медицинский институт имени Башларова открывает набор в ординатуру по 18 направлениям, в том числе 5 направлений по специальности стоматология. Прием документов до 26 августа по адресу: город Махачкала, улица Абдулхамида Юсупова, 69. Телефон для справок 8-988-784-3232.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Мухтар.
1: Навалак.
0: Карата.
1: Дылым.
0: Ярак Казмаляр.
2: Говорит Махачкала. В столице 12 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
3: На Радиоприбой новости.
4: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. На линейках в школах будут говорить о единстве народов России. Самозанятые республики увеличили налоговое отчисление, и дагестанский классик победил на первенстве мира. Теперь подробно. Предстоящее 1 сентября в российских образовательных учреждениях будет посвящено темам единства народов России, сохранения исторической памяти, патриотического воспитания и укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей. Это предписано рекомендациями Минпросвещения. По данным ведомства, особое внимание рекомендовано уделить участию в праздничных мероприятиях представителей разных народов страны, многодетных и многопоколенных семей, ветеранов боевых действий, участников СВО, выпускников, добившихся профессиональных успехов, а также представителей общественных организаций и национально-культурных объединений. Минпромторг обновил первичные перечни автомобилей, которые могут быть использованы для работы в такси в России в рамках локализации. Также документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Напомню, 1 марта вступил в силу закон о локализации такси. Это значит, что могут использоваться только автомобили, произведенные на территории России. Локализованными считаются не только отечественные автомобили, но и машины, произведенные с высоким уровнем местных комплектующих. Плательщики налога на профессиональный доход в Дагестане за первое полугодие перечислили в бюджет более 200 миллионов рублей. Об этом сообщает Республиканское управление Федеральной налоговой службы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показатель вырос на 53%. Параллельно почти на 11% увеличилось и число зарегистрированных самозанятых, общее количество которых достигло 364 тысяч человек.

0: Азербайджана. В решающей схватке уверенно победил представителя Казахстана. И о курсах валют на сегодня: доллар 78 рублей 70 копеек, евро 89 рублей 63 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое». Не забывайте.

0: «Час желаний». Желаю. С Адамом Будагиловым.
1: С Адамом Будагиловым.
2: Господа, новый музыкальный час на волнах радио «Прибой», 29 июля. Вспомним праздники в чьей-то жизни ваших близких, родных. Итак, 7 минута первого часа, и мы будем ждать ваше сообщение на номер на МАКС на 8-988-291-1007. Пишем, не стесняемся и радуем. Одним словом, спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов. Это гарантия качества на все изделия и, конечно, профессиональное обслуживание. «Росювелир» – вы достойны лучшего.
3: Салон «Росювелир» открывает доступ к...

Коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. Росювелир. Премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: На радио Прибой час желаний.
1: Ну что, друзья мои, на волнах радио Прибой, программа «Час желаний» и день, когда середина пути встречает рассвет новых возможностей, и когда сердце наше с вами бьется в такт с ритмом времени, напоминая о том, что каждый момент, друзья, это шанс начать заново. И в этот день, когда неделя вершина уже позади, а впереди новые горизонты, скажем, стоит остановиться и услышать шепот судьбы, который зовет к признанию и переменам. Признавайтесь, говорите, пишите на 8988-291-1007 на Макс, и наш плейлист будет отличный просто сегодня. Одно из первых сообщений, друзья мои, вот на наш портал. Привет моим подругам Самрат и Саиде, мы в студии красоты ЗМ. Я так думаю, судя по заглавным буквам, это студия Зайна Махаевой. Наводим красоту. Спасибо, Адам, и любимое радио Прибой. Катя любимого написала. Что ж, большим удовольствием исполняем просьбу коллеги нашей, бывшей и, можно сказать, и нынешней, настоящей. Катя, для твоих подруг, для Самрат и Саиды, работниц студии Зайна Махаевой, звучит эта песня под названием «Любимая». Давайте послушаем Катю любимого.

0: Час желаний. Исполнение любых желаний в разумных пределах.
1: Реклама на радио.
2: Сомневаетесь в необходимости операции или ищете своего врача? В медицинском центре «Лекарь» действует акция «Хирургия с выгодой 3 в 1». Приходите на бесплатную консультацию хирурга. Также мы дарим скидку 30% на комплекс анализов и бесплатный осмотр после выписки. «Лекарь» — это экспертное оборудование и забота на каждом этапе. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
5: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
6: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
8: Час желаний на радио «Прибой».
9: Ну что, друзья мои, продолжаем программу по заявкам на волнах радио «Прибой». И следующий смс вот такой вот. Добрый день, передаю всем привет. Едем в Дербент. Пожелайте нам хорошей дороги, всем отличного дня и добра, написала Надежда. Для гостей Дагестана их поставим веселую песню. Вот, правда, не веселую сейчас подобрал. Ну, самое главное, пожелаем хорошей дороги гостям из Дагестана, которые сейчас отправляются в древний город наш, дагестанский Дербент. И песня веселая, дорогу вам. Конечно, счастливо, в настроении вам доехать мы обязательно желаем. Вот, веселая, красивая песня. Вот, стал вопрос сейчас. Я попробую сейчас поставить вам что-то в дорогу. Веселящую, интересную песню. Пусть это будет, например, ну, не знаю. Песня в исполнении. Я думаю, я смогу это сделать быстро и прямо сейчас. Попытаюсь, по крайней мере. Ну ладно, пусть будет эта песня в исполнении Ирины Решетовой, «Мой Дагестан». Делайте громче для вас.

Итак, друзья мои, плейлист прекрасный до конца часа. Программа по заявкам по вашим 8-988-291-1007. На Макс пишем, друзья мои, салам алейкум, радио Прибой. Для ООО «Рыболовство» «Танго разбитых сердец» Баркала написал вот слушатель по имени Махач. Мы с большим удовольствием исполняем, и для всех работников ООО «Рыболовство» от Махача Валерий Леонтьев на волнах радио Прибой.

Посмотри всю ночь, чтобы тебя догнать и сказать тебе о том, что можно все вернуть. И что даже если потное лище не конец. Танго, танго, это танго, танго. Но навстречу летят только брызги. Да и вот уж кажется мне, что я бегу не туда. Я кружу в кругу переплетенный колец. Ведь это танго, танго разбитых сердец.

0: час желаний.
1: Программа по заявкам, друзья мои, на волнах нашего радио. Напомню, спонсор программы «Час желаний» — ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы всегда найдете изысканное украшение золота, серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» — это роскошь, доступная каждому. Ну и очередное сообщение. Арам салам алейкум. Валейкум салам. Сегодня ровно год, как мы с женой Диной соединили сердца, и пусть она знает, что я ее сильно люблю. Спасибо ей, что она всегда рядом. И можно для нее песню «Суповляшвили небо на ладони» от Тимура. И прямо сейчас мы это сделаем, конечно. Поздравляем вас с годовщиной, Тимур и Дина. Ваш музыкальный президент уже звучит на нашем.

0: Выбирай. Выбирай то, что нравится.
1: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
2: Час желаний. На радио «Прибой».
3: Полпервого Макачка, друзья мои, на волнах радио «Прибой», час желаний. Здравствуйте из Франкфурта на Майне. Наша любимая и лучшая радиостанция «Прибой» и ее великолепные профессиональные ведущие. Спасибо. Сегодня день рождения моего мужа Руслана. Хочу пожелать ему здоровья, вдохновения и к новым совершениям. И, конечно, счастья в всех формах жизни, в кругу любимых и родных людей. С уважением, Белла, поставьте, пожалуйста, для мужа хорошую песню. И спасибо большое, написала вот Белла для мужа Руслана. Музыкальный презент в честь дня рождения. Мы отправляем... Германию во Франкфурт на Майн. Итак, родные горы звучат из Дагестана.

0: Реклама.
1: Мастер-дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер-дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Медицинский центр «ГИПАР». Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобиле Хавейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции с 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17-13.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.
8: Час желаний. Исполнение любых желаний в разумных пределах.
9: Мы продолжаем программу по заявкам, друзья мои, и передавать ваши сообщения, которые долетают на 8-988-291-1007 на Макс. И это вы можете делать еще ровно 15 минут. Итак, сообщение следующее. Добрый день. Передаю прям очень любимой Разият привет и вот песню пусть поставить, Ирина Аллегрова «У окна». От кого не подписались, для любимой, очень любимой Разият, этот музыкальный презент должен прозвучать уже и сейчас на нашем.

С четверти час дня, московская дочь, друзья мои, когда постоянно думаешь об одном и том же, друзья мои, обычно это случается. И словно мысли застряли в круге, и со временем, конечно, начинают влиять на настроение и восприятие. Важно, самое главное, уметь отпускать и переключаться, чтобы сохранить, скажем, такой баланс и спокойствие. Вот, собственно, это я описываю сейчас вот следующим людям. Приветствую радио «Прибой», «Прости, мага» и «Простила тоже». Написала вот девушка, не подписавшись, просит поставить песню Марка Энтони «When I Dream It Night». Ну что ж, мага, вы простите, и вас простили, и я думаю, все будет наладиться, все будет прекрасно в вашей жизни. С этой минуты, с песни, как решится песня Марка Энтони, а пока слушаем 3 минуты специально для вас, мага, эта песня.

0: Сосма. Поздравления! Приветливое радио.
1: Реклама.
2: Откройте коробку привилегий в ювелирном доме Тримиата. Только с 25 по 31 июля при покупке золотого украшения вы выбираете купон из нашей коробки привилегий и сразу же получаете свой подарок. Каждая покупка – еще один прекрасный знак внимания от Тримиата. Ждем вас на Яракского 67, Ерчи-Казака 113. Подробности на trimiata.ru.
3: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо поконсультироваться с врачом.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
6: Компания «Борисович и партнеры».
7: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
6: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988. 292-47-47.
8: Час ваших желаний и капризов ежедневно на Радио Прибой. На Радио Прибой.
9: Ну что, друзья мои, финальный ритм этого часа программы по заявкам. Ну, и 12.51 точное время. Спонсор программы «Час желаний» — ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов и гарантия качества на все изделия, также профессиональное обслуживание. «Росювелир» — вы достойны лучшего.
10: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый — широкий выбор авторских дизайнов. Второй — золото только высшей пробы. Третий — драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. Росювелир. Премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: На радио Прибой час желаний.
1: Слушайте внимательно. Новинка на радио Прибой.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки. Включайся, радио Прибой.
2: В Дагестане 13 часов.
0: На радио Прибой новости. Новости.
3: Студия Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России приняли новый стандарт для старших классов. Новая кадровая программа реализуется в Дагестане. Яхтсмены республики завоевали серебро чемпионата России по парусному спорту. Теперь подробно. В России приняли новый стандарт для 10-11 классов. Теперь школьники будут изучать 16 обязательных предметов. В списке также родной язык и литература. Иностранный можно изучать по заявлению учеников или родителей, если в школе есть такая возможность. Еще одно предложение, которое сейчас обсуждают, — объединить ЕГЭ по истории и обществознанию. Также планируют ограничить использование гаджетов школьниками. Специалисты утверждают, что это защитит детей от зависимости влияния соцсетей и научит правильно пользоваться устройством, не запрещая его. Более 2500 человек подали заявки на участие в новой кадровой программе «Команда Дагестана». Самым востребованным направлением стало государственное и муниципальное управление, на втором месте — образование, на третьем – здравоохранение. Напомню, что о запуске пилотного сезона программы ранее объявил в Рио главы республики Федор Щукин. В Дагестане жителей зоны отгонного животноводства будут обследовать при помощи мобильных медицинских комплексов. На место проживания животноводов направят передвижные флюорографы и маммографы. Будет организовано диспансерное наблюдение за хроническими больными. Беременных возьмут под патронаж соседних районных больниц. С начала года в республике более 280 самозанятых присоединились к программе добровольного обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности. Участие в ней дает право на выплаты по больничному листу. Размер выплаты зависит от стажа, периода уплаты взносов и выбранной страховой суммы – 35 или 50 тысяч рублей. Дагестанские яхтсмены стали серебряными призерами чемпионата России по парусному спорту, который проходил на Ладожском озере в Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства спорта. Всего за награды чемпионата боролись

0: недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
1: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости напрямую. Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на радио «Прибой». Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

глаза. Не забыть нам любимые лица, не забыть.

0: Реклама на радио.
1: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич теперь за 25 рублей. Кирпич произведен на немецком оборудовании и по немецкой технологии. Подробности акции по телефону 8-963-408-6000. Город Каспийск, улица Гоголя, 6, бывшая промышленная. Срок акции ограничен.
5: Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмундштайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно, получайте больше.
6: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Лезгинская поговорка.
1: Ахмак алачер, мекхер жедач.
2: Не бывает свадьбы без дурака.
0: Радио «Прибой».

0: Ты жди меня в Махачкале.
1: Реклама на радио.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Когда важна каждая минута, важна точная диагностика. Компьютерная томография в клинике ЦЛД доктора Караевой – это высокая точность и возможность своевременно выявить изменения для принятия правильных решений. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
7: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
10: Радио «Прибой».

Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

0: Roma, Roma, Maga, Ga, Уля-ля, What you been romance?
1: Реклама на радио.
2: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом Евролин. Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом Евролин. Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом Евролин. Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
5: Компания «Борисович и партнеры».
6: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
5: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
7: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
9: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47. Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Ну что ж, дамы и господа, на волнах радио Приплейм, отличный трек. Ренат Каримов и Гасан Макашарипов. «Наши даргинцы» называется эта новая песня. Что сказать правильнее, обновленная песня, уже в дуэте. 13.57, московское время.
1: Радио «Прибой».
2: Отличный день, отличная музыка.

0: В Дагестане 14 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. На линейках в школах будут говорить о единстве народов России. Самозанятые республики увеличили налоговое отчисление, и дагестанский классик победил на первенстве мира. Теперь подробно. Предстоящее 1 сентября в российских образовательных учреждениях будет посвящено темам единства народов России, сохранения исторической памяти, патриотического воспитания и укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей. Это предписано рекомендациями Минпросвещения. По данным ведомства, особое внимание рекомендовано уделить участию в праздничных мероприятиях представителей разных народов страны, многодетных и многопоколенных семей, ветеранов боевых действий, участников СВО, выпускников, добившихся профессиональных успехов, а также представителей общественных организаций и национально-культурных объединений. Минпромторг обновил первичные перечень автомобилей, которые могут быть использованы для работы в такси в России в рамках локализации. Также документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Напомню, 1 марта вступил в силу закон о локализации такси. Это значит, что могут использоваться только автомобили, произведенные на территории России. Локализованными считаются не только отечественные автомобили, но и машины, произведенные с высоким уровнем местных комплектующих. Плательщики налога на профессиональный доход в Дагестане за первое полугодие перечислили в бюджет более 200 миллионов рублей. Об этом сообщает Республиканское управление Федеральной налоговой службы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 53%. Параллельно почти на 11% увеличилось и число зарегистрированных самозанятых, общее количество которых достигло 364 тысяч человек. Биосферный заповедник, расположенный в Дагестане, вошел в пятерку самых популярных особых природных территорий в России. В Минприроды подсчитали количество посетителей особо охраняемых территорий за первое полугодие. Абсолютным лидером по количеству посетителей стал Кавказский заповедник. Он расположен на территории Краснодарского края, Адыгеи и Карачаево-Черкесии. За первые 6 месяцев его гостями стали 280 тысяч человек. Дагестанец Салтан Юсупов завоевал золотую медаль на первенстве мира по греко-римской борьбе в Баку. Юному атлету не было равных в весовой категории до 48 килограммов. Он выходил на ковер 4 раза, на пути к финалу одолел борцов из Грузии, США и Азербайджана. В решающей схватке уверенно победил представителя Казахстана. И о курсах валют на сегодня: доллар 78 рублей 70 копеек, евро 89 рублей 63 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости-2020».

0: Реклама.
1: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
4: Акция «Фемто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис», город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Друзья мои, тоску по свободе, радости и жизненной силе, которая ассоциируется с молодостью, это желание, конечно, найти способ вернуться к этому состоянию души. Об этом Young Right Now. Этот проект звучит в исполнении Робина Шульца и Денниса Ллойда. Вы слушаете радио «Прибой». Передаем большой привет из Дагестана. Мы из Махачкалы. 29 июля продолжается, сегодня среда. И всем, конечно, хорошего настроения и отличного продолжения в компании с хорошей музыкой. Далее у нас премьера новой песни в исполнении Магомеда Басова.
1: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич теперь за 25 рублей. Кирпич произведен на немецком оборудовании и по немецкой технологии. Подробности акции по телефону 8-963-408-6000. Город Каспийск, улица Гоголя, 6, бывшая промышленная. Срок акции ограничен.
5: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
6: Вспомни, что было.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки. Включайся, радио Прибой.

0: Реклама.
1: Откройте коробку привилегий в ювелирном доме «Тримиата». Только с 25 по 31 июля при покупке золотого украшения вы выбираете купон из нашей коробки привилегий и сразу же получаете свой подарок. Каждая покупка – еще один прекрасный знак внимания от «Тримиата». Ждем вас на Яракского 67 и Ерчи-Казака 113. Подробности на «тримиата.ру».
2: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции с 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17. 13.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47.

0: Барсукуль, Бабаюрт,
1: Гюмри. Говорит Махачкала. В столице 15 часов. Радио Прибой. Нас слышно.
2: На Радио Прибой новости.
3: Новости.
4: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России приняли новый стандарт для старших классов. Новая кадровая программа реализуется в Дагестане. Яхтсмены республики завоевали серебро чемпионата России по парусному спорту. Теперь подробно. В России приняли новый стандарт для 10-11 классов. Теперь школьники будут изучать 16 обязательных предметов. В списке также родной язык и литература, иностранный можно изучать по заявлению учеников или родителей, если в школе есть такая возможность. Еще одно предложение, которое сейчас обсуждают, — объединить ЕГЭ по истории и обществознанию. Также планируют ограничить использование гаджетов школьниками. Специалисты утверждают, что это защитит детей от зависимости и влияния соцсетей и научит правильно пользоваться устройством, не запрещая его. Более 2500 человек подали заявки на участие в новой кадровой программе «Команда Дагестана». Самым востребованным направлением стало государственное и муниципальное управление, на втором месте — образование, на третьем — здравоохранение. Напомню, что о запуске пилотного сезона программы ранее объявил в Рио главы республики Федор Щукин. В Дагестане жителей зоны отгонного животноводства будут обследовать при помощи мобильных медицинских комплексов. На место проживания животноводов направят передвижные флюорографы и маммографы. Будет организовано диспансерное наблюдение за хроническими больными. Беременных возьмут под патронаж соседних районных больниц. С начала года в республике более 280 самозанятых присоединились к программе добровольного обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности. Участие в ней дает право на выплаты по больничному листу. Размер выплаты зависит от стажа, периода уплаты взносов и выбранной страховой суммы – 35 или 50 тысяч рублей. Дагестанские яхтсмены стали серебряными призерами чемпионата России по парусному спорту, который проходил на Ладожском озере в Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства спорта. Всего за награды чемпионата боролись 9 экипажей. И о курсах валют на сегодня: доллар 78 рублей 70 копеек, евро 89 рублей 63 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
5: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
6: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
7: Радио Прибой.

Добрый день, друзья! На моих часах 15:10. На ваших – время, которое вы решили подарить нам. Это щедрый, знаете, жест, ведь время – единственная валюта, которую нельзя накопить, только потратить с умом. Сегодня, друзья, среда, 29 июля. День, когда лето достигает той степени зрелости, когда уже не надо ничего доказывать, оно просто есть. Как хорошая книга, которую не нужно рекламировать, ее достаточно открыть. За окнами столицы 31 градус со знаком плюс, ветер с Каспия играет с листьями платанов, ну а солнце, словно опытный художник, пишет свою светотень на стенах старого города. Ну, в такие моменты понимаешь, мы не просто жители, мы соавторы этого пейзажа. Каждый вздох, каждый шаг, каждая нота, которую мы сейчас запустим в эфир, все это часть большой партитуры дня. Я, Иза Ахметханова, буду с вами до самого вечера. Мы пройдем через пробки, новинки, даты, ну и, конечно, через ваши голоса. Любимую музыку. Настройтесь на волну, где музыка – это не фон, а смысл. Поехали!

0: ВКонтакте и на сайте радиоприбой.ру.
1: Радио для всех.
2: Реклама на радио.
3: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
4: 8-928-501-06-06.
5: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8-928-515-94-94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах.
6: Имеются противопоказания. Необходимо поконсультироваться с врачом.
7: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
10: Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич теперь за 25 рублей. Кирпич произведен на немецком оборудовании и по немецкой технологии. Подробности акции по телефону 8-963-408-6000. Город Каспийск, улица Гоголя, 6, бывшая промышленная. Срок акции ограничен.
11: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: стиле без ограничений.
1: Знаете, говорят, что песня – это застывшее мгновение, которому дали звук. Сегодня мы делимся с вами таким мгновением. В эфире не просто песня, а сегодня событие. Два голоса, два имени, две истории. Ринат Каримов и Гасан Макашарипов – наши, скажем так, даргинские родные. Их голоса звучат так, будто говорят с тобой лично, по-соседски, по-братски. Итак, слушаем и гордимся. Премьера на волнах радиостанции «Прибой» под названием «Наши даргинцы».
2: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балансирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: О своем здоровье женщины часто вспоминают в последнюю очередь. Не откладывайте заботу о себе. Пройдите маммографию в клинике ЦЛД доктора Караевой. Своевременное обследование помогает выявлять изменения на ранних стадиях. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: пробки на дорогах.
1: Итак, друзья водители, здравствуйте в этом парадоксе, который мы называем «Махачкалинские дороги». Итак, по данным Яндекс.Карт, на данную минуту эпопея разворачивается на следующих локациях. У нас пробки в Семендере по проспекту Казбекова. Там же зафиксировано ДТП, задействован средний ряд. Пробки и на проспекте Алигаджа-Акушинского в районе Северного автовокзала. Ну, скажем так, классика, без которой нельзя представить нашу реальность. Далее пробки на улице Гайдара Гаджиева от троллейбусного кольца до улицы Чеерова. Небольшой отрезок улицы Магомед Тагирова в первой Махачкале выделен красным в районе троллейбусного кольца. Далее заторы зафиксированы и на проспекте Имама Шамиля в районе троллейбусного кольца, далее в районе Джума-мечети, на пересечении с проспектом Гамидова и вплоть до улицы Хаджи-Блача. Это все по проспекту Имама Шамиля. Далее у нас на проспекте Гамидова небольшой отрезок улицы выделен красным. Такая же картина на Ирчи-Казака, Сергокалинская улица частично выделена красным, ну и улица Магомеда Яракского. Далее пробки на Абдулы-Алиева улице, небольшой отрезок улицы Каркмасова, Батырая, Дзержинского и Ради. Далее пробки также зафиксированы и на улице Магомеда Гаджиева. На пересечении улицы Даниялова-Дахадаева и далее Дахадаева и проспект Расула Гамзатова также имеется скопление машин. Пробки наблюдаются и на всей протяженности проспекта Расула Гамзатова. Далее в редукторном поселке у нас по проспекту Петра Первого в районе моста. Далее на пересечении с улицей Азизова. Азизова улица тоже выделена красным. Ну и далее по проспекту Петра Первого на кольце на пересечении с улицей Хаджи-Блача. Кольцевая дорога, которая, кажется, замкнулась, скажем так, в себе. Да, заторы зафиксированы. Небольшой отрезок Хивской улицы также у нас выделен красным. Дорогие друзья, конечно, просим вас максимально быть терпеливыми, соблюдать правила дорожного движения, немного уважения друг к другу, берегите себя и, конечно, счастливого пути!

0: Реклама на радио. Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
2: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
3: Медицинский институт имени Башларова открывает набор в ординатуру по 18 направлениям, в том числе 5 направлений по специальности стоматология. Прием документов до 26 августа по адресу город Махачкала, улица Абдулхамида Юсупова, 69. Телефон для справок 8-988-784-3232.
4: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

Radio Приморье. The best radio on 100.7 FM. Друзья, сразу после новостей, ровно в 16.00, на волнах радиостанции «Прибой» программа, которая заставит вас по-новому взглянуть на свою жизнь. Про комфортно с Аймисей Амировой. Студия. Сегодня в студии человек, который знает о карьере абсолютно все. HR-специалист с 14-летним стажем, спикер Академии «Про комфортно» Дженнет Расулова. Они поговорят о том, что стоит за словами «карьерная консультация», кто такой карьерный консультант и почему даже успешные люди обращаются за помощью, чтобы найти не просто работу, а дело жизни. Что делать, если вы выросли из своей должности? Как понять, что профессия не ваша? И где взять смелость, чтобы начать сначала? На эти и другие вопросы ответят в прямом эфире. Не переключайтесь, после новостей вас ждет разговор, который может изменить ваше завтра. Про комфортно на волнах радиостанции «Прибой».

0: Дагестане 16 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В стране сформируют госстратегию развития военизированных учебных заведений для детей и подростков. В правительстве Дагестана появится профильный куратор по вопросам СВО. И тяжелоатлеты республики вошли в сборную России на первенство Европы. Теперь подробно. В России сформируют госстратегию развития военизированных учебных заведений для детей и подростков. Такое положение содержит указ президента об основах государственной политики в сфере кадетского образования. Указ вводит понятийный аппарат, формулирует ключевые цели и задачи. В нем отдельно приводит обоснование потенциала кадетского образования с точки зрения исторического процесса. Москва, Петербург и Казань стали лидерами по числу заявлений в вузы от абитуриентов со всей страны. Об этом сообщает Миноборнауки. По данным ведомства, в этом году больше 1 миллиона человек, а это 94% от всех абитуриентов, подали заявление через портал госуслуги. Среди них 58 тысяч иностранцев, а также 19 тысяч абитуриентов, которые воспользовались приложением, позволяющим пройти процедуру поступления еще до приезда в Россию. В структуре правительства Дагестана появится профильный куратор вопросов, связанных с СВО. Данная инициатива позволит уйти от бюрократии, держать социальный блок под единым контролем, координировать вопросы гражданской обороны и реабилитировать военнослужащих путем их адаптации через образовательные программы. Специалисты филиала Россети «Северный Кавказ» ДакЭнерго в первом полугодии расчистили от растительности более 13 гектаров трасс, воздушных линий электропередачи различного класса напряжения. Об этом сообщили в пресс-службе энергокомпании. Расчистка – ключевое условие бесперебойной работы энергосистемы. Поросль и заросли могут привести к технологическим нарушениям. Ветви, соприкасающиеся с проводами, повышают риск коротких замыканий, а повальные деревья угрожают целостности линий в непогоду. 5 юных тяжелоатлетов из Дагестана вошли в состав сборной России на первенство Европы среди юношей до 15-17 лет, которое пройдет с 20 по 27 августа в Приштине. Соревнования пройдут в Косово. Дагестанские атлеты входят в число фаворитов в своих весовых категориях. Подготовка к старту уже завершается. И о курсах валют на сегодня: доллар 78 рублей 70 копеек, евро 89 рублей 63 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
0: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
3: Издревле в Дагестане говорят: куда не приходит гость, туда не приходит благодать. О том, как обустроить встречу гостя максимально комфортно, в авторской программе Аймисе Амировой «Про комфортно».
4: Приветствую, друзья! В наше непростое время выбор жизненного пути может стать настоящим испытанием. Как человеку найти себя? Как понять, какая профессия ему подходит? Как сделать так, чтобы работа приносила не только доход, но и удовольствие? Студия работает Аймисе Амирова, а ответить на все озвученные вопросы мы пригласили карьерного консультанта.

0: я очень благодарна многим компаниям, и в первую очередь компании Kerugu, где я столкнулась с этим вопросом. У меня было огромное количество вакансий, я не успевала их закрывать, и я обращалась к кадровым агентствам, просила, пожалуйста, помогите, приходите, мы поможем друг другу, вы трудоустроите, и мы закроем свои вакансии. Но, к сожалению, внутри не получалось. Так я пришла к выводу, что мне нужно готовить кандидатов к собеседованиям. Вы не поверите, мне буквально сегодня с девочками обсуждали, мне приходилось 25 человек в неделю подготавливать к тому, как пройти собеседование. Потому что проблема была такая, кандидат подходит, все отлично, но как только он заходит на собеседование к руководителю, происходит какое-то волшебство. Они просто теряются и не могут рассказать про свой опыт. Так я пришла к тому, что каждого кандидата нужно готовить к этому непростому шагу.
1: То есть это не в одночасье, это уже достаточно давно к вам пришло понимание, что кандидатов, прежде чем знакомить с заказчиком, с руководством, нужно готовить.
0: Всегда, всегда их нужно. И не зависит от того, это продавец-консультант, это финансовый директор. К сожалению, когда дело доходит до переговоров о зарплате, до переговоров о должности, люди теряются. И к этому нужно готовить, да.
1: То есть уже тогда вы начали помогать строить успешную карьеру?
0: Как оказалось, да.
1: Сегодня как вы это делаете?
0: Сегодня это происходит совсем на другом уровне, потому что, выйдя из этой компании, я пришла к выводу, что нужно этому учиться, нужно использовать правильные инструменты, чтобы это было все системно, конкретно. Я прошла сертификацию карьерного консультанта, потом меня унесло, я пошла в карьерный коучинг, оттуда я пошла в профориентации, и, кстати, это три профессии абсолютно разные.
1: Три профессии абсолютно разные, а в них техники, какие-то методы дублируются или и они бывают разные? И какие из них используете при построении карьерных целей для своих клиентов?
0: Техники есть одинаковые, есть разные. Мне очень помог опыт работы в HR-сфере. Это в массовом найме, где я собеседовала ежемесячно по 400 человек и видела другую сторону. Сторону работодателя и что ему не хватает, когда на собеседование приходит кандидат. И сторону кандидата, когда я понимаю, что у него компетенции классные, ну вот он очень крутой, но он не может рассказать на цифрах, на конкретике про то, что он умеет, какой он на самом деле. Иногда мне другие кандидаты, когда слышат о ком-то, о ком я рассказываю, даже на своих обучениях по рекрутингу или по управлению персоналом, они говорят: «Джанет, я хочу, чтобы ты обо мне так рассказывала», потому что я вижу не просто набор характеристик, набор компетенций, а я вижу, что в комбо может получиться, если человека чуть подсветить. Немножко, но это некое такое продвижение карьеры, продвижение кандидата.
1: Я вот почти как будто с коллегой разговариваю, экспертом по пиару.
0: Ну, ты знаешь, когда вот в эту профессию я глубоко погрузилась, тогда я стала интересоваться, кстати, продюсерством, но немножко по-другому. И на курсах по карьерному, именно написанию карьерного трека, у меня есть итоговый конечный блок для топов. И там он и называется «Продвижение личности как именно кандидата». Это действительно, это тот же самый ваш нетворкинг, те же самые ваши продажи, те же самые ваши прогревы. Практически все те же инструменты. И HR-маркетинг, кстати, сейчас очень
1: востребованный
0: и важный пункт, конечно, обязательно.
1: Ой, слушаю вас, Джанет, и вижу, сколько слоев знаний здесь присутствует. Прям хочется слоями снимать и рассказывать об этом, о втором, третьем, о всех направлениях. Сегодня как она происходит, карьерная консультация, и бывают ли случаи, когда сложно помочь консультанту?
0: Безусловно.
1: Вернее, клиенту.
0: Как сейчас происходит? Сейчас они сначала приходят ко мне на собеседование, потому что компания RD Consult, которая занимается подбором персонала, там я являюсь соучредителем, она находит кандидата для предпринимателя. Естественно, если кандидат хорош, а предприниматель не всегда, к сожалению или к счастью, может определить хорошие, там, ну вообще в принципе требуемые качества, мы подготавливаем для него резюме, свот-анализ, всевозможные отчетности и так далее. И тут я вижу, что кандидату нужно помочь себя продать. Ну и, соответственно, это и мне выгодно, не секрет, да, и ему тоже. Так я пришла к выводу, что нужно немножко их разделять, потому что каждое мое собеседование по плану, которое должно длиться 30 минут, превращается в двухчасовые консультации, где я сначала определяю его опыт, а дальше я показываю ему, как именно себя преподнести, чтобы его...

0: именно эти качества были подсвечены.
1: И пишите вот ему дорожную карту.
0: Обязательно. Это называется карьерный трек. Да, раньше был план развития, сейчас это карьерный трек, потому что развитие оно развивает, а трек, он конкретно показывает, какие действия нужно сделать здесь, завтра, послезавтра, чтобы в конце прийти к конечной цели. И потихоньку я вышла из собеседований, перешла полностью в карьерные консультации, потому что времени тратить и на это, и на то, это было энергозатратно, и не каждый, далеко не каждый кандидат готов столько времени тратить на
1: одну встречу,
0: да, и пришлось их разделить.
1: А на самом деле сколько встреч необходимо для того, чтобы достичь цели, или все-таки каждая история, она индивидуальна?
0: Все зависит от запроса. Если нужно работать с самоопределением именно с точки зрения направлений, где хочет человек, чем хочет заниматься, потому что часто кандидаты говорят, я даже не знаю, что я умею, хотя на самом деле там очень огромный...
1: Всю жизнь
0: вот ты смеешься, а 95% собеседований люди говорят, у меня нет карьерной цели. У них есть цель, где лечиться, у них есть цель... какую семью создать, сколько детей завести, какой дом, в каком городе купить, но спрашиваешь, а ты, когда выбираешь работу, ты выбираешь конкретную должность или ты просто раскидываешь резюме и ждешь, пока тебе позвонят? 95% людей ждут, пока им позвонят и говорят, а что у вас есть, а не что я хочу. К сожалению, вот так. И, кстати, это... еще одна причина, почему я пришла к тому, что особенно первое собеседование длится 2 часа, после которого они выходят и говорят, я никогда не задумывался, оказывается, это вот так, оказывается, можно. А сколько времени вы проводите на работе? Вы проводите полжизни на работе.
1: Если
0: при
1: не
0: этом
1: больше.
0: Вы работу не выбираете.
1: Она
0: вы ждете,
1: выбирает.
0: Пока она вас выберет, да. Вот. И зависит, отвечая на твой вопрос, если это профориентация, где нужно выбрать направление, чем ты хочешь заниматься, то хватает 1-2-3 встреч через определенные методики, тесты появляются. Если это карьерный коучинг, где нужно вытащить у тебя изнутри все твои смыслы, ценности и так далее, то это от 1-8 встреч. Если это карьерная консультация, то примерно идет 1 вводная, есть итоговая, есть в середине от 2-6. Есть долгосрочный контрактинг, есть контракт на конкретную цель, есть на, скажем так, определенный период, пока человек не займет ту должность, которую он хочет. Зависит от запроса.
1: Я с таким восторгом слушаю и понимаю, что это же может быть такая переломная история, судьбоносная встреча, потому что после многое может в жизни измениться.
0: Так оно и получается. И, кстати, это является критерием результата моей работы. Если у человека что-то изменилось, заработная плата, если он хочет, и для этого, ну, конечно, должны быть основания, его направление. Некоторые люди приходят в 37, 40, 50, иногда меня за это осуждают, что я, ну, вот так это подсвечиваю, но они говорят, я не знаю, чем я хочу заниматься, я просто работаю.
1: Полжизни прожил.
0: Я просто работаю.
1: И не знает.
0: Да.
1: Чаще всего с какими запросами, Джанет, к вам приходят?
0: Запрос бывает либо на изменение финансового положения, они хотят в принципе изменить. То есть
1: количество
0: есть
1: денег хотят другое,
0: да,
1: нежели
0: они
1: сегодня.
0: Они не то чтобы боятся или не умеют, не могу точно ответить на этот вопрос, но они хотят изменить, но не знают, как изменить это. Это раз. И второе, есть второй запрос, когда они говорят, я хочу что-то другое, но я не знаю что. Ну и есть запрос от мамочек в декрете, которые 50% не хотят возвращаться на предыдущую должность, на предыдущую
1: переосмыслили.
0: Работу. Да, они хотят заниматься чем-то другим, и вот нужно им в этом помочь.
1: Новый ребенок позволил им новый вектор
0: увидеть. В принципе, посмотреть на все по-другому. Это правда.
1: Другими глазами.
0: Да.
1: Карьерный консультант, он может помочь в решении неудовлетворенности нынешней ситуации на работе?
0: Безусловно, потому что прежде чем человек придет с целью что-то поменять, я начинаю, ну, у нас есть методика, которая выявляет, ты недоволен направлением, ты недоволен компанией, ты недоволен работодателем. То есть нужно, в принципе, копнуть чуть глубже, а что именно тебя сейчас не устраивает? И эти вопросы иногда заставляют людей задумываться, они иногда уходят минут на 15-20, сейчас я приду. И приходят, и а можно мне на дом задание, а можно я подумаю и приду, я никогда об этом, и вот у меня бывает, как правило, вечернее задание, ты приходишь сегодня на свежую голову домой, берешь чашку кофе или чай, убираешь телефон, детей, все, что можно, и сидишь и переосмысляешь, и, естественно, там очень много таких методик, которые помогают это дело определить.
1: Что такое карьерная консультация и кто такой карьерный консультант? Для того, чтобы разобраться в этих вопросах, я, Емисея Мирова, пригласила к нам в студию HR-специалиста с 14-летним опытом работы, гостя программы «Про комфортно» Джанет Расулова.
2: «Про комфортно» с Емисеей Амировой.
3: Реклама.
4: Мастер-дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер-дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Компания «Борисович и партнеры».
6: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
5: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
7: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
8: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
9: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
11: Издревле в Дагестане говорят: куда не приходит гость, туда не приходит благодать. О том, как обустроить встречу гостя максимально комфортно, в авторской программе Аймисея Мировой «Про комфортно».
1: Что такое карьерная консультация? Кто такой карьерный консультант? Джанет Расулова, гостья сегодняшнего эфира. В студии работает Емисея Мирова. Хочу отметить, что кроме того, что наша гостья является специалистом по персоналу с 14-летним стажем, она также спикер Академии «Про комфортно». Джанет, все-таки скажите, пожалуйста, карьерный консультант, он может помочь возрастному кандидату в поиске работы?
0: Вообще сейчас на рынке труда понятие «возрастной» уже отходит.
1: Не имеем права так говорить.
0: Ну, вообще, в принципе, по закону мы не имеем права так говорить. И даже с точки зрения подходящего к должности. Сейчас, во-первых, и ценности очень меняются. Понятие зумера, если раньше к этому привязывали какой-то возраст, то сейчас уже...
1: Образ жизни, образ мышления.
0: Все правильно, ценности, образ жизни, образ мышления, абсолютно верно. Более того, мы... Ну, скажем так, моя самая большая боль – это когда предприниматель говорит «мне найди вот такого сотрудника» и начинает описывать его характеристики. Почему так? Мне важно понимать, какую задачу он выполняет. И когда они видят итоговое резюме и видят вдруг где-то выше 40, у них начинает немножко их передергивать. Угу. Я говорю, давайте я вот замажу возраст, потому что возраст вообще не показатель. Все зависит от того, выполнит человек задачу или нет, сможет или нет. Если мы говорим про какие-то торговых сотрудников, где нужно в торговом зале выполнять какие-то физические нагрузки, поднимать тяжелые ящики и так далее, естественно, о взрослой женщине мы говорить не можем. Опять же, одна женщина другой женщине рознь. Поэтому у меня нет понятия взрослый или молодой, у меня есть чуть-чуть другой входной такой критерий, это а хочет ли человек что-то менять, первый. Второй, а будет ли он что-то делать, находится ли он в зоне нужды, когда нужно именно зона выживания. Есть в карьерных теориях понятие зоны выживания, когда человеку нужно прямо здесь и сейчас заработать, и в этот момент говорить о каком-то изменении в карьере неуместно. Есть ли у него ресурсы, поддерживает ли его семья, эти все нюансы нужно учитывать. И если да, если он готов и говорит, я хочу, подскажите, мы смотрим основания, есть ли у него подходящий опыт. Важный момент, мы волшебных таблеток не даем, мы не волшебники, которые взмахом палочки может изменить его жизнь. Конечно, нет. Но если есть основания, это можно.
1: А как объясняют, может быть, заказчику в силу своего молодого возраста сложно просто в процессе управлять человеком постарше? Именно по этой причине он не хочет возрастного?
0: Может возраст, может
1: какие-то
0: компетенции.
1: Уже...
0: Да, может компетенции, может... Ну и вообще, в принципе, мы же сейчас идем по пути наименьшего сопротивления, и там, где нужно тратить энергию и силы, это проблема. Основной запрос предпринимателей, начинающих, руководителей среднего малого бизнеса, основной запрос – я вот устал или я не хочу тратиться на это, я хочу, чтобы человек пришел и за меня все сделал.
1: Делегировать какие-то функции.
0: Да, или полностью отдать.
1: Вот, слушая вас, все-таки задаешься вопросом, карьерный консультант – это психолог или коуч?
0: Это карьерный консультант, психолог – это психолог, а коуч – это коуч. Часто, если ко мне приходит клиент, и я вижу у него ограничивающие убеждения, какие-то проблемы с установками и так далее, я с этим просто не работаю, не беру. Я отправляю сразу к специалисту, который сначала проработает этот блок, и только потом он приходит ко мне на консультацию.
1: То есть вы работаете в тандеме с психологами?
0: Всегда. Угу. Обязательно. Это база, потому что, лучше заниматься тем, что ты очень хорошо делаешь, чем всем подряд.
1: Не распыляться.
0: Не распыляться. Это, для меня так.
1: Как строится сама работа с карьерным консультантом? То есть какой алгоритм взаимодействия?
0: Алгоритм такой. Есть запрос на карьерную консультацию. Сначала проводим вводную, определяем цель. Если цель соответствует моим компетенциям, мы идем дальше. Либо в контрактинг, либо во вторую, в третью встречу. Если я вижу, что цель другая, там вообще сейчас не про карьеру, а немного другие вопросы, я направляю к специалистам, которые помогут ему.
1: Угу. И вы уже обозначили, что количество встреч варьирует.
0: Варьируется, да.
1: Не обязательно. А если сопротивление, какие-то сложности у клиента нащупали?
0: Сопротивление его?
1: Да, внутреннее.
0: К сожалению, это та часть клиентов, с которыми я стараюсь не работать. Это, наверное, еще и причина, почему я отказалась от детской профориентации, потому что детей приводят родители, и заказчиками являются родители. И у детей бывает сопротивление не всегда, но часто.
1: За них выбирают,
0: они
1: сами.
0: Да, а у взрослого все-таки осознанный свой выбор. И если у человека сопротивление, и он не хочет, я же его не смогу заставить делать какие-то действия, потому что он уходит на определенное количество времени, на неделю, на две недели, и он должен идти строго по треку, он должен выполнять домашние задания, это и работа над собой, и обучение, и план развития как раз-таки, чтобы выйти на определенную должность. И если у человека сопротивление, он не готов, он же это не сделает, в итоге мой результат, он провальный.
1: Действительно, все должно быть добровольно и согласие.
0: Да, я вам больше скажу, что в карьерных теориях 60% ответственности за карьеру лежат на сотруднике, 30% на его руководителе и 10% на компании, в которой он работает. Консультант карьерный, он как наставник, он со стороны направляет, но если этих 60% нет, будет невозможно.
1: Внутреннего желания.
0: Внутреннего желания, мотивов, целей, конечно, ресурсов.
1: А если говорить про ограничения, есть ли какие-то ред-флаги, которые могут мешать в работе с определенными типами запросов?
0: Вот как раз-таки. Во-первых, первое сопротивление и, в принципе, жесткая убежденность в том, что это не поможет. Возможно, кто-то направил консультанту, и так человек дошел.
1: Угу.
0: А второе, это все-таки нужно определить, в какой фазе находится кандидат. И если он находится в фазе выживания, ему нужно сначала вывести себя на другой уровень. Третье, это ресурсы. Мы смотрим, потому что изменение карьеры, это трудозатратно. Это и финансово, иногда нужно пройти какое-то обучение, потратить какое-то время, не выйти на работу, то есть разные теории перехода, переход из компании в компанию или резко я все обрываю и начинаю новую жизнь с нуля. И ресурсы именно семейные, то есть насколько в семье поддерживают эти карьерные изменения. Если этих трех блоков нет, то очень сложно будет. цель просто будет недостижима.
1: А в среднем на вот эти карьерные изменения какое количество времени необходимо?
0: Все очень по-разному. Если карьера меняется внутри компании, все гораздо быстрее. Если карьеру хочется поменять, в принципе, направление изменить, тут уже сильно больше, поменять компанию, поменять руководителя, все зависит от того, какие запросы. Плюс-минус это 3-4, скажем так, 3-4 вида изменений, и вот мы с ними работаем. Где-то от 2 до 6 недель, до 8 недель, где-то до 6 месяцев, где-то до года.
1: Если вдруг нас слышат те, которые сейчас как раз стоят на перепутье, думая о том, что что-то в их жизни нужно изменить кардинально, про деньги. Наверное, и какая-то сумма нужна, какая-то финансовая подушка для таких перемен.
0: Еще раз подсвечу, если это находится внутри, если, то есть возможности изменить карьеру есть внутри компании, человек работает на средней позиции, хочет повышения, видит, что в принципе возможности есть, вакансия свободная, тогда финансовых вложений не нужно. Если человек хочет поменять должность, в принципе, направление, в принципе, поменять, тут нужно пройти переквалификацию, получить новые навыки, новые хардскиллы и так далее. Если человек хочет выйти из компании и трудоустроиться в другую компанию, небольшие финансовые затраты нужны, потому что, скажем так, переход должен быть. Опять же, что мы говорим про построение карьеры? Она бывает вертикальная в рост, она бывает горизонтальная
1: вширь.
0: Да, вширь, будем так называть. Есть еще зигзаг или карьерная лестница, как принято это называть, да? Поэтому тут кому что проще. Ну, лестница, она более адаптивная, более, скажем так, мягко можно поменять. Не каждый готов, в принципе, менять карьеру, изменять что-то в своей жизни. Это как в том анекдоте. Кто за изменения? Все. Кто первый? Ни одной руки, да, или там одна-две руки. Здесь то же самое. Начинаешь, когда разговаривать, да, я хочу, подходим к плану действий, начинается такой небольшой тремор, и а что уже завтра, а что уже сейчас, уже прямо сейчас, и как мы работаем с целями по жизни, мы вроде хотим на собеседование, для чего тебе деньги? Ну, такой странный вопрос, нужно, сколько, мне есть, ну, потратить на что-то, а на что? И такая пауза, зависший разговор, и он такой, ну, наверное, машину хочу поменять. Я говорю, есть понимание, какую именно? Опять пауза, то есть вот такие моменты. И потом, когда они выходят, они говорят, я никогда не задумывался, что, а я же конкретные цели себе и не ставил. Вот как в достижении конкретной цели финансовой, по доходу, по продукту, который он хочет купить, квартира, машина, что угодно, так и в карьере, они никогда не задумывались, что можно, оказывается, по-другому. Но есть и очень амбициозные, я их люблю. Я люблю всех, но их я люблю больше.
1: Глаз, наверное, у Джанет Расуловой очень наметан. И вы, заходя в любую компанию, видите, наверное, ну, если не сразу, то через какое-то время людей на своих местах, не на своих местах, насколько они могли бы проявиться где-то в другой сфере. Консультируете ли вы, если нет запроса?
0: Наверное, это можно назвать моим минусом или таким синдромом спасателя, но да.
1: То есть вас не просят, а вы
0: не то чтобы я их консультирую. Я задаю 1-2 вопроса, и если я оттуда отклик вижу и интерес в глазах вижу, я говорю, вот здесь направление даю. Если не вижу, ну, насильно мил не будешь. Раньше я могла, простите за такой жаргон, да, за уши вытягивать иногда, но сейчас спасение утопающего...
1: Причинять добро.
0: Причинять добро, хорошее выражение. Но сейчас спасение утопающего – это дело рук самого утопающего.
1: То есть правильнее все-таки по запросу.
0: Не учи и не лечи без запроса, есть выражение. Оно очень поздно до меня дошло.
1: Ну, в любом случае, вы видели свою миссию и, наверное, реализовывали ее. Я думаю, это
0: наверное,
1: в любом случае...
0: Наверное, пыталась спасать как-то.
1: В любом случае, это прекрасно. И люди, которые понимают ваши цели, должны быть благодарны вам за это. А для себя какие критерии вы определяете и что считаете наиболее важным?
0: В работе, в консультациях?
1: Да.
0: Для меня сильно важно, чтобы у человека качественно изменилась карьера. Либо это была назначенная новая должность, либо это финансовое изменение, то есть хотя бы 30% должно прибыть. И чаще всего это бывает благодарность. 8 из 10 консультаций пишут, что даже если у меня не поменялась должность и не поменялись деньги, я, в принципе, взглянула на свою работу совсем с другой стороны, что это оказывается не как на каторгу, а можно и как на праздник. Вопрос, видела ли я в этом вообще ценность или нет.
1: Наверное, как внутренний запрос и подготовленность человека тоже играет роль. Вот, допустим, у него есть такая фраза «денежная емкость маленькая, потенциал большой, он тянет на крупные суммы, но ему достаточно, он там аскет какой-то небольшой цифры, и ему прекрасно, он ловит свой кайф, дзен».
0: Тут если он действительно поймал свой кайф, свой дзен, да, если ему хорошо, тут навязывать бессмысленно. Но если он говорит, я конечную цель хочу, но вот здесь и сейчас я думаю, что я не смогу или недостойна и так далее, это сразу клиент моих коллег-психологов, куда я направляю. Я говорю, проработай, пожалуйста, вот эту часть, и потом приходи, я с удовольствием тебе помогу.
1: А у вас запросы, у вас рынок просит именно вот этого вот эксперта?
0: Это самая большая проблема, потому что он вот как раз-таки то, с чего я начала, потому что хотят вот такого, он приходит, он говорит, я не могу и не хочу, а мы видим, что потенциал есть, и приходится, вот как раз-таки тогда я за уши и вытаскивала, мне приходилось и оттуда, и отсюда, и подготавливать, создавать, и есть второй минус мой, я надевала большие короны, тяжелые. Я создавала вот это ощущение, что я могу больше, да, я могу больше, я крутой, и иногда я перебарщивала, и у людей просто крышу сносила, и потом им же было от этого плохо, это, ну, то есть та ошибка, на которой я очень много, в общем, многому научилась, и больше я так не делаю. Простите меня.
1: Джанет, расскажите про рынок труда, кто сегодня наиболее востребован?
0: Зачем такой больной вопрос?
1: Ну, на самом деле, у меня ощущение, что у нас в республике, знаете, как в той квартире, в одной наводнение комнате, а в другой пожар. То есть, вроде бы, есть те, которые говорят, работы нет, и есть те, которые кричат, слушайте, дайте мне этих работников.
0: Все говорят, нет работы, большинство. И большинство говорят, нет кандидатов. Сейчас в условиях новых технологий и тому подобное, ну, вообще есть конференции, на которых говорят, что к 33-му году 47% должностей будут сокращены, они будут заменены роботами. И рынок будет сдвигаться, и кандидатов будет больше, вакансий будет меньше. Но всегда, по-моему, во все времена, сколько работала, была проблема, что кандидатов нет, кандидаты говорят, нормальной работы нет, на самом деле они просто друг с другом никак не могут, как влюбленные, встретиться, да, и мы вот их пытаемся между собой как-то
1: поженить,
0: соединить и так далее. Они заходят, они встречаются, есть вторая проблема, почему они расходятся, почему они разводятся, условно говоря, да, потому что вот этих вот договоренностей, описанных бизнес-процессов, где я знаю точно, что я хочу от кандидата, а кандидат видит, что от меня хотят, и кандидат знает, что каждую неделю с меня вот то-то и то-то будут спрашивать, вот этого, к сожалению, мало. Мы в разных компаниях, вот разные компании мы пытались устраивать, где-то оно заходит, где-то оно не заходит, но до тех пор, пока мы не научимся системно работать, вот такая у нас текучка будет, и нам, наверное, стоит это как-то пока что принять и пытаться что-то изменить.
1: Эти люди знают, как выгодно подчеркнуть ваши сильные стороны, опыт и профессиональные характеристики, чтобы ваше резюме понравилось максимальному числу потенциальных работодателей. Спасибо большое, Джанет, за вашу помощь людям и за ту ценную и полезную информацию, которой вы сегодня поделились с нами.
0: Спасибо вам большое. Я бы хотела обратиться к кандидатам и работодателям. Мы ищем вас, вы ищете нас, приходите, и вы можете намного больше.
1: На самом деле.
0: На самом деле.
1: Раскройте свой потенциал.
0: Мы будем очень стараться вам помочь.
1: Очень рада, Джанет, на самом деле, что мы затронули тему, актуальную для многих наших земляков. И в качестве приглашенного эксперта у нас сегодня на эфире была специалист в области карьерного консультирования и управления персоналом Джанет Расулова. А вам, дорогие, желаю, чтобы по жизни вы занимались только тем, что вам действительно по душе. Слушайте нашу программу и до новых эфиров.
2: В эфире программа «Прокомфортно» с Аймисей Амировой.
3: Реклама.
12: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
13: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51-58-99.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмундштайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно. Получайте больше.
17: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
18: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
19: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
20: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Откройте коробку привилегий в ювелирном доме «Тримиата». Только с 25 по 31 июля при покупке золотого украшения вы выбираете купон из нашей коробки привилегий и сразу же получаете свой подарок. Каждая покупка – еще один прекрасный знак внимания от «Тримиата». Ждем вас на Яракского 67 и Ирчи-Казака 113. Подробности на «тримиата.ру».
2: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
5: Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич теперь за 25 рублей. Кирпич произведен на немецком оборудовании и по немецкой технологии. Подробности акции по телефону 8-963-408-6000. Город Каспийск, улица Гоголя, 6, бывшая промышленная. Срок акции ограничен.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Радио Прибой.
1: Дорогие друзья, через пару минут, ровно в 17.00, на волнах радиостанции «Прибой» открывается портал «В мир ваших голосов». Час желаний, время, когда вы перестаете быть слушателями и становитесь соавторами эфира. Хотите поздравить маму, которая сегодня отмечает именины, или сказать спасибо тому, кто помог в трудную минуту? А может быть, вы хотите удивить возлюбленную нестандартным признанием? Все это, друзья, возможно, и не только это, ваше сообщение – это ключ к эфиру. Номер для связи в мессенджере «Макс» 8-988-291-1007. Я жду вас, ну а пока наслаждайтесь музыкой и готовьте свои истории. Они у нас в приоритете.

0: Дагестане 17 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Из загранпаспортов уберут две графы. УФАС Дагестана не нашло нарушений в ценах на бензин на АЗС Республики. И фестиваль ковров проведут в средневековой крепости региона. Теперь подробно. Упоминание «личный код» и учетная запись уберут из российских загранпаспортов, а также со следующего года в них перестанут вписывать сведения о детях. При этом выданные прежде паспорта с отметкой будут действительны до окончания срока их действия. Кроме того, для унификации и упрощения обработки документов в рамках новых международных норм, утвержденных Международной организацией гражданской авиации, внесены изменения в формат машиносчитываемого кода, обозначающего тип документа. В программу обязательного медицинского страхования с этого года входят исследования по старению человека. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, речь идет об определенных наборах исследований в зависимости от формата, по которому реализуется старение человека. Врач будет оценивать риски возникновения заболеваний и проводить скрининговые исследования. На автозаправочных станциях Дагестана не выявлено нарушений антимонопольного законодательства при формировании цен на топливо, сообщает республиканская УФАС. В Махачкале и Каспийске сегодня работают не более 20 АЗС, а цены складываются исходя из закупочной стоимости. Наличие признаков картельного сговора или других нарушений не обнаружено. Фестиваль ковров ручной работы в Табасаране состоится 15 августа на территории средневековой крепости семи братьев и одной сестры. В мероприятии планируют принять участие фольклорные коллективы и мастера традиционных народных ремесел из нескольких районов Дагестана. Программа включает выставку ковров, мастер-классы по ковроткачеству, а также концертную программу. Фестиваль проводится, чтобы подчеркнуть историческую идентичность табасаранского ковроткачества, вернуть промыслу былую славу и повысить престиж изделий местных мастеров, отметили в администрации района. Дагестанские спортсмены завоевали 12 медалей, в том числе 3 золотые, в первый соревновательный день чемпионата России по пара-тэквондо, который проходит в Нальчике, сообщили в пресс-службе Минспорта Республики. Чемпионами России стали Амир Рикалаев, Мухаммад Аджиев и Алиасхаб Рамазанов. И о курсах валют на сегодня: доллар 78 рублей 70 копеек, евро 89 рублей 63 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
4: Жизнь твоя.
3: Музыка.

0: а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет. Ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
1: Добрый вечер, дорогие друзья, в эфире радио «Прибой», и наступило то самое время, которое мы ждали весь день, час желаний. Это не просто интерактив, это живой диалог, где каждый голос важен, каждая история имеет значение. Представьте себе, что радио – это огромный телефон, соединяющий тысячи людей, и сегодня этот телефон в ваших руках. Пишите и отправляйте голосовые, заказывайте, поздравляйте, пусть ваш голос облетит всю республику, и, кстати, не только республику. Доберется до тех, кто далеко, и согреет тех, кто рядом, друзья. Макс у нас мессенджер для связи. Пишите смс и голосовые на номер 8-988-291-1007. Мы, друзья, начинаем. И да пребудет с нами музыка, дорогие друзья. Но прежде чем принять ваши заявочки, хочу поделиться хорошей новостью. Сегодня к нам в студию «Прибой» пришло необычное письмо. Не сегодня, но сегодня вещаю об этом письме. Оно пролетело тысячи километров из самой Финляндии. Его написал 71-летний врач по профессии господин Яри Корханин. Он живет в городе Тахмаярви в Восточной Финляндии, где слушает радио с 1970 года. И вот, что он нам сообщил. 27 июня 2023 года, ровно в 20 часов 34 минуты по махачкалинскому, конечно, времени, он отчетливо поймал сигнал радиостанции «Прибой» на частоте 103,4, той самой, которая вещает, друзья, из Хасавюрта. Это стало возможным благодаря особым атмосферным явлениям. Но самое интересное, господин Корханин не просто услышал нас, он записал этот фрагмент эфира и прислал нам аудиоклип. И на этой записи четко звучат голоса наших рекламодателей. Представляете, наши объявления, наши голоса долетели до самой Финляндии, друзья. Он специально разыскивал наш адрес электронной почты, чтобы мы подтвердили его прием. И мы, конечно, уже написали ему теплый ответ. Друзья, это лучшее доказательство, что радио «Прибой» звучит мощно, уверенно и по-настоящему далеко. Нас слышат за пределами, конечно, Дагестана, за пределами России, нас слышат в Европе и не только. Ну, спасибо вам, что вы с нами. И отдельный самый теплый привет Яре Корханину из Финляндии. Спасибо, что выбрали нас. Оставайтесь на волне радиостанции «Прибой». И кто знает, может быть, завтра нас услышат даже на другом континенте, друзья. Будьте с нами на одной волне.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
1: Дорогие друзья, час желаний в самом разгаре. Помните, ваше сообщение может стать лучшим моментом чего-то дня. Пишите к нам на мессенджер Макс по номеру 8-988-291-1007. И также напомню, что спонсором программы «Час желаний» является ювелирный дом «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам. Ну, а я зачитаю первые смс, которые уже поступили к нам. Здравствуйте, дорогое радио «Прибой». Из города Донецка, Донецкая Народная Республика. Передайте привет моему другу Кямрану из Дербента. Спасибо тебе за профессионализм. Незабываемые эмоции и приятные моменты. Счастья, здоровья и мира народам Дагестана. Очень соскучилась и жду поездки в Махачкалу за самыми вкусными персиками. Поставьте, пожалуйста, песню Ислама Итляшева на ваш выбор. Пишет нам Эльвира. Уважаемая ведущая, спасибо за такую душевную программу. Вам огромное спасибо, дорогая наша гостья из Донецка. Мы услышали каждое ваше слово. Кямран из Дербента, если вы сейчас у динамика, знаете, вас благодарят за тепло, которое вы дарите людям. Мы обязательно передадим этот привет. Ну, надеюсь, уже на волнах радиостанции «Прибой» нас точно слышат. Ну, а вам, наша гостья, ну, такая близкая слушательница, мы говорим, приезжайте, персики в Дагестане действительно самые сладкие, они впитали наше солнце и нашу заботу. Мы ждем вас в Махачкале, угостим и покажем, что такое настоящее гостеприимство. Ну, а пока держите песню Ислама Итляшева, называется она «Кавказская пленница». Вам отличного дня, потрясающего самочувствия, ну и наслаждения музыкой, счастья, здоровья. Ну и Дагестану, и Донбассу, Донецку, всем нам мира, счастья, здоровья. Ну и заявка принята, друзья. Далее еще одно смс. И за добрый вечер. Сегодня у моей тети Валентины день рождения, 60 лет. Мы собрались в Каспийске, хотим поздравить ее песней, которую она любит с юности. Поставьте Жанну Фриске «Ла-ла-ла» от племянницы Зарины. Ну, Зарина, передайте тете Валентине, что 60 лет – это прекрасный возраст, это полет, это когда вы уже не обязаны никому ничего доказывать, но все еще полны энергии удивлять. Ну что ж, специально для вас прозвучит потрясающая исполнительница Жанна Фриске с композицией «Ла-ла-ла». Заявка принята. Это час желаний на волнах радиостанции «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии RELIX SMILE всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама. Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
4: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
5: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
1: Не молчите, друзья. Макс для связи 8-988-291-10-07. Мы ждем вашей истории. И еще несколько смс, друзья. Здравствуйте, мы из Брянска. Отдыхаем сейчас с мужем и детьми в городе Избербаш. Купаемся, загораем, слушаем ваше радио. Посетили Дербент, погуляли по вашим колоритным улочкам. Покушали чуду и шашлык. Спасибо Дагестану за гостеприимство. Теплое море и яркое солнце. Поставьте, пожалуйста, песню «Да-да-да, это Кавказ», пишет нам Маргарита. Ну, Маргарита, спасибо вам за теплые слова. Приятно, что вы с семьей выбрали наш Дагестан, гуляли по Дербенту, пробовали нашу чуду и шашлык. Ну, желаем вам еще больше ярких впечатлений, теплого моря и, конечно, солнечного настроения. Ваша песня, ваша заявочка «Да-да-да, это Кавказ» уже в эфире. Отдыхайте и слушайте «Прибой». Далее еще смс. «Салам из Дербента. Я сегодня на работе, слушаю через наушники. Передайте привет всем, кто в пути, и поставьте Ахульго Апанди Исмаил Гаджиева». СМС поступило от Магомеда. Ну, Магомед, ваш салам из самого древнего города мы принимаем с особым трепетом. Дербент помнит многое, но сегодня он запомнит и ваш голос. Всем, кто сейчас в дороге, на самом деле желаем попутного ветра, ну и, конечно, зеленого света. Ну, а трек обязательно прозвучит — Ахульго Апанди Исмаил Гаджиева. Далее еще одно вдогоночку СМС. И за привет из Санкт-Петербурга. Я дагестанец. Учусь там, скучаю по дому. Передайте привет всем землякам. Поставьте что-нибудь про Кавказ на лезгинском языке, пишет нам Али. Али, ваш привет из культурной столицы долетел обязательно для нас. Знаете, у Омара Хайяма есть строки. «Ты скажешь, жизнь — это мгновение. Она мгновение, но в ней вечность. Пусть это мгновение, проведенное вдалеке, приближает вас к дому. Мы же передаем ваше тепло наших гор через этот трек». Заявка принята, все прозвучит, друзья. Ну, а я же напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота и серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобиле Хавейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции с 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизил-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
4: Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич теперь за 25 рублей. Кирпич произведен на немецком оборудовании и по немецкой технологии. Подробности акции по телефону 8-963-408-6000. Город Каспийск, улица Гоголя, 6, бывшая промышленная. Срок акции ограничен.
5: 1 августа, 18:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Локомотив, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
6: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
5: Вместе в новый сезон.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Поздравления! Приветливое радио!
1: Друзья, мы продолжаем час желаний на волнах радиостанции «Прибой». Номер в МАКСе для связи 8-988-291-1007. Пишите и отправляйте голосовые. С удовольствием все озвучу, песни поставим, ну и настроение поднимем. Итак, друзья, к нам поступило сообщение вот такого плана. Передаем пламенный салам, едем на море с любимым и самым дорогим дядей, который приехал из холодного севера. Наш самый веселый и добрый дядя, с которым никогда не скучно. Просим для него песню в исполнении Сай Закаряевой «Бабаюрт». Ну, друзья, пламенный салам вашему дяде. Пусть северный ветер останутся позади, ветра, скажем так, останутся позади, ну, а впереди будет только теплое море, ласковое солнце, ну и музыка, которая согревает. Обязательно послушаем Сайху Закаряеву «Бабаюрт». Ну, а также, друзья, напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов. Гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир» – вы достойны только лучшего.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Реклама на радио.
1: Хирургия по праву считается вершиной медицины. Центр «Лекарь» имеет свое хирургическое отделение полного цикла, в котором собраны лучшие творения инженерной мысли в помощь квалифицированным врачам. Ежегодно в нашем отделении проводится более 1500 операций различной направленности и сложностей.
2: Медицинский центр «Лекарь». Мы врачи, и мы лечим. Адрес Гайдара Гаджиева, 24Е.
1: Мегафон 550-88-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8-928-515-94-94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания, необходимо поконсультироваться с врачом.
3: Компания «Борисович и партнеры».
5: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
3: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
6: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-Холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Медицинский институт имени Башларова открывает набор в ординатуру по 18 направлениям, в том числе 5 направлений по специальности стоматология. Прием документов до 26 августа по адресу город Махачкала, улица Абдулхамида Юсупова, 69. Телефон для справок 8-988-784-3232.
9: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Час желаний на радио «Прибой».
1: Да, друзья, это «Час желаний» на волнах радиостанции «Прибой». Друзья, мы получили еще одно сообщение, и оно будет завершающим в нашем сегодняшнем «Часе желаний». Пишет нам Наида из селения Апши Буйнакского района. Добрый вечер, уважаемое радио. Меня зовут Наида, пишу вам из селения Апши Буйнакского района. Поздравляю мою маленькую доченьку Асю с днем рождения. Желаю всего самого лучшего моему ангелочку. Ася, ты наше счастье. Поставьте песню Ирины Аллегровой «С днем рождения». Наида, мы с огромной теплотой читаем ваши слова. Ася, какое красивое все-таки имя. Пусть ваша маленькая доченька растет здоровой, счастливой и окруженной такой же любовью, какую вы ей дарите. С днем рождения, Ася! Пусть каждый твой день будет наполнен улыбками, яркими красками и самыми добрыми чудесами. Ну, а этот музыкальный подарок от ваших близких для вас, наш ангелочек. Слушаем песню Ирины Аллегровой «С днем рождения». Она звучит специально для тебя. Заявка, друзья, принята. Дорогие друзья, наш час желаний действительно подошел к концу. Мы прочитали столько теплых, искренних сообщений из Донецка, из Брянска, из Дербента, Хасавюрта, Питера, из Финляндии. Вы подарили нам свои истории, свои поздравления, свои песни. Спасибо вам за это доверие и за то, что вы делаете «Прибой» по-настоящему живым. Но, друзья, «Прибой» не замолкает. Ровно в 18.00, сразу после новостей, я с радостью передаю эфир в руки моей коллеги, замечательной ведущей Аймисе Амировой. У нее для вас программа, которая заставит задуматься, вдохновиться и, возможно, изменить свою жизнь. «Эксперт-про» сегодня говорит о том, что волнует каждого из нас, как переубедить свое сопротивляющееся мышление, как сделать шаг к новому, если внутри все кричит «стоп, стоп». Но на эти и многие другие вопросы ответит гостья студии Аида Гамидова, практикующий психолог с 20-летним опытом, автор метода «Ось» и тренингов по личному развитию. Включайте, друзья, «Прибой», вас ждет глубокий разговор, новые смыслы и, конечно, отличная музыка после. Я, Иза Ахметханова, благодарю вас за сегодняшний день, за ваши голоса, за вашу искренность, за то, что вы были с нами. Хорошего вечера. Пока-пока.

0: Радио Прибой.
1: В Дагестане 18 часов.
2: На Радио Прибой новости.
3: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Сохранение традиции хотят связать с развитием туризма. В Дагестане подписали соглашение о сотрудничестве с Юнармией, и в некоторых районах республики объявлен наивысший класс пожароопасности. Теперь подробно. Сферу народных художественных промыслов ждет тотальная цифровизация. В России планируют создать реестры с подробным описанием ремесел, мест их происхождения, а также данными о тех, кто производит подлинную продукцию. Соответствующий законопроект внесла в Госдуму группа сенаторов и депутатов. В нем соберут все данные о каждом официально признанном промысле, название, территорию, бытование, уникальные художественно-стилевые особенности и традиционные технологии производства. Это нужно для учета, изучения, сохранения, возрождения и развития промыслов, говорится в пояснительной записке. В Дагестане подписали соглашение о сотрудничестве с Юнармией. Церемония состоялась в Республиканском центре образования в городе Каспийске. Документ закрепляет совместную работу по нескольким ключевым направлениям: патриотическое воспитание, обмен лучшими практиками, создание совместных разработок образовательных программ. В низменных районах Дагестана прогнозируется чрезвычайная пожароопасность 5 класса. Экстренные службы призывают жителей и гостей региона проявлять максимальную бдительность. МЧС напоминает, что на всей территории Дагестана продолжает действовать особый противопожарный режим. В этот период категорически запрещено разведение костров, сжигание мусора, отходов и сухой травы, а также проведение любых пожароопасных работ в непосредственной близости от лесных массивов, населенных пунктов и садовых товариществ. В Дагестане завершается капитальный ремонт участка трассы Буйнакск-Верхний Каранай с 7 по 16 километр. Подрядчик уже приступил к установке ограждений, знаков и разметки, сообщает Минтранс Республики. Основные работы на объекте завершены. Ремонт ведется по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В прошлом году уже сдали 4 километра дороги, оставшийся участок планируют открыть к концу сентября. Жители Дагестана приглашают принять участие во всероссийском спортивном диктанте, который пройдет по всей стране 4 октября. Масштабная акция направлена на повышение спортивной грамотности населения, популяризацию физической культуры и здорового образа жизни. И о курсах валют на сегодня: доллар 78 рублей 70 копеек, евро 89 рублей 63 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
4: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
5: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
6: Искать полезную информацию у ведущих экспертов Дагестана уже не нужно. Мы сделали это вместо вас. В эфире Радио Прибой, программа «Эксперт ПРО». Самая актуальная информация из первых уст.
7: Самая актуальная информация из первых уст, и я, автор-ведущая проекта «Эксперт ПРО» Аймисия Мирова. Приветствую, друзья! В последнее время очень модной формой обучения и приобретения новых навыков за короткий срок стали разнообразные тренинги. В наш век, когда ритм жизни крайне высок, все хотят стремительно решать свои проблемы, совершать немедленный скачок в развитии, побороть страх, неудачи, неуверенность в себе. Чтобы не откладывать жизнь на потом, а решиться сделать что-то для себя любимых очень важное, полезное, как нельзя лучше подходят тренинги, которые дают мощный толчок после... Некоторым хочется буквально свернуть горы. Зачем нужны тренинги личностного роста? Рассказать подробнее. Мы сегодня пригласили практикующего психолога, которая более 20 лет помогает людям справляться с внутренними кризисами, выстраивать отношения, развивать уверенность в себе, достигать личных и профессиональных целей. За плечами ее свыше 10 тысяч часов индивидуального консультирования и тысячи часов обучающих программ. Автор метода «Ось», тренингов по личностному развитию, гость эфира Аида Гамидова. Здравствуйте, Аида.
8: Здравствуйте.
7: Как вам моя презентация?
0: прекрасная презентация, если честно.
7: Спасибо. На самом деле, многие сегодня говорят о тренингах, но мало говорят о том, кто такие тренеры личностного роста. Некоторые считают, что это обычные психологи, другие говорят, что это чуть ли не просветленные гуру. А вы как думаете, Аида, кто такой тренер личностного роста?
0: Давайте сначала разберем.

0: Человек, рождаясь в своей жизни, получает определенный опыт. С этим опытом он проживает свою жизнь. Но в какой-то момент он сталкивается с какими-либо проблемами жизненными или с какими-то ситуациями, которые не дают ему пройти дальше. Внутренние убеждения, внутренние блоки, страхи не дают продвинуться. Так вот, как раз-таки тренинги личностного роста помогают ему разбить эти шаблоны внутренние и идти вперед. Потому что на самом деле, когда мы говорим о внутренних блоках, есть люди, которые спокойно могут зарабатывать деньги. Для них это не проблема, они видят цель, не видят препятствия, идут вперед. А есть многие люди, которые не могут даже воспользоваться теми ресурсами, которые идут к ним в руки, потому что у них внутри какие-либо убеждения не дают им пройти вперед.
1: Как вы сразу про деньги заговорили.
0: Ну, потому что я так...
1: Часто обращаются.
0: Все поймут, да. И как раз-таки здесь получается, что человек, что ему мешает? В принципе, внешне ничего. Он может идти, нет никакой стены.
1: Профессиональные компетенции на высоте.
0: Да, на высоте, но... Многие говорят, что у меня как будто бы
1: затык.
0: Как будто бы затык. Я не могу пройти вперед. Мое тело не идет к этому. Так вот, здесь как раз-таки и тренинги личностного роста, и психологи помогают. Но тренер и просто психолог – это тоже разные люди, так, разные профессии, потому что психолог работает с одним человеком, тренер работает с группой. У него должны быть компетенции, навыки работы с группой так, чтобы если вдруг у кого-либо какая-либо тема вызовет стресс внутренний, слезы, тренер должен уметь это нивелировать, аккуратно вывести человека из этого состояния и при этом параллельно не выключая контакт с группой полностью. Поэтому здесь очень много навыков, которые необходимы для тренера.
1: При работе с группами может ли тренер одинаково оказывать помощь каждому присутствующему? И вот это же все-таки личная история. Это идет некое раскрытие, наверное, оказывая помощь. Насколько люди в группе раскрываются?
0: Также тут все зависит от тренера. У меня в группе раскрываются все. Ну, легко раскрываются. У нас в центре более, там, я не знаю, уже, наверное, 5000 человек обучилось. И, знаешь, здесь умение создать тот контакт, ту теплоту, когда каждый участник чувствует себя в безопасности. Вот это самое главное должен уметь тренер. Сделать так, чтобы человек чувствовал себя в безопасности, в тренинговом пространстве. И тогда люди легко раскрываются. На самом деле, в большей степени люди говорят о себе. Всегда.
1: Мы просто... То есть, когда кто-то кому-то предъявляет какую-то претензию, на самом деле у него претензия к себе.
0: На самом деле он высказывает то, что ему мешает, то, что у него болит. И поэтому вот здесь как раз-таки получается так, что мы думаем, что человек на нас нападает, а если посмотреть, что за этим нападением, что за его претензией
1: скорее
0: стоит...
1: Скорее всего, защита?
0: Скорее всего, выходит, что это защита, да.
1: Так. Удивительное дело, на самом деле, ваши слушатели, они подписывают какие-то документы о неразглашении информации, которую они могут услышать? Это же все-таки личное.
0: Нет, мы не даем им подписывать никакие документы. Есть определенный документ психологический. У меня он есть тоже. Это договор о неразглашении. Но чаще всего, когда я его вытаскиваю, у людей начинается наоборот. Как бы наши люди закрываются, когда нужно что-то подписать. Вот здесь есть такой момент.
1: Вас лично, Аида, что привело к этому занятию? Для чего вы вообще этим занимаетесь?
0: Я, наверное, с детства решила быть психологом. В детстве я еще не понимала, что это за профессия. Но когда посмотрела фильм «Молчание ягнят», я поняла, что я хочу быть психологом. Мне тогда было 14 лет, это был 94-й год, и это была совершенно немодная профессия. И мне говорили, что это такое вообще... Ну,
1: я представляю, как на вас произвело впечатление этот фильм.
0: Сильное впечатление.
1: Фильм-то сложный.
0: Да. И вот для меня это было таким откровением внутренним, что вот теперь я хочу быть психологом, я точно решила. Почему я решила? Потому что с детства, играя даже в куклы, общаясь с друзьями, с подружками своими, я каждый раз задавала внутри себя вопрос,

0: вопросу, а почему он так сделал, а почему вот это? Постоянное «почему» внутреннее звучало. И, в принципе, я понимаю, что это, я как будто бы готовилась к этой профессии. И вот здесь я могу сказать, что всю свою жизнь я иду по той тропе, которая вот мне приносит больше удовлетворения, наверное.
1: А сегодня, наблюдая, допустим, поведенческий фактор в окружении, вы сразу себе даете ответ, а почему он сделал так или иначе?
0: Сегодня я все-таки для начала собираю информацию у человека, потому что все-таки каждый человек – это индивидуальность.
1: И есть причина.
0: Да. И поэтому, если мы рассматриваем человека как индивидуальность и будем на него навешивать шаблоны, то будет как-то не очень. Но, естественно, есть определенные модели,
1: паттерны.
0: Шаблонные, да, которые работают именно вот в паттернах. Поэтому здесь и индивидуально есть, и модели.
1: На самом деле не секрет, что тренинг – это каждый раз что-то новое, и не один тренинг, наверное, не повторяется точь-в-точь. А какие цели вы ставите перед собой, когда входите в зал тренинга, и в чем ваша основная задача как тренера личностного роста?
0: Когда я захожу в зал, это все зависит от тренинга. Во-первых, какая цель? Потому что тренинги разные. Есть тренинги по манипуляциям, есть тренинги коммуникативные, есть тренинги по работе с целями, есть просто женские тренинги. И здесь все зависит от того, какое направление тренинга. Это во-первых. А во-вторых, естественно, цель – это донести информацию так, чтобы каждый участник эту информацию понял и мог применить в жизни уже в дальнейшем.
1: Угу. Я думаю, что легких задач на вашем поприще точно не наблюдается. А вот каково это в жизни общаться с теми, кто никак не соответствует концепции, на которую вы ориентируете своих слушателей?
0: Ну, я, честно говоря, не всех беру в работу клиентов, потому что я больше ориентирована на результат, нежели на процесс. Процесс, конечно, тоже есть в консультации, но я все-таки ориентирована на результат.
1: То есть с самого начала вы хотите увидеть, дадите ли вы эффект?
0: Да, да. И если я вижу, что человеку есть люди, которым очень важен вот этот долгий процесс пережевывания, то я отправляю их к другим психологам, которые будут годами работать
1: возиться
0: с ними. А я все-таки люблю тех людей, которые мы сделали технику, даю домашнее задание, там они пошли, выполнили, пришли уже с результатом и так далее. Конечно, могут меня многие психологи, сейчас слушающие, поругать, сказать, так нельзя, но...
1: Хейтеры,
0: да,
1: на старт внимания.
0: Все-таки я считаю, что браться за все как психолог,
1: неправильно.
0: Это неправильно, да.
1: То есть надо сегментировать и понимать, где ты сам максимально эффективен.
0: Во-первых, где ты сам максимально эффективен. Во-вторых, где ты уже проработан. Это очень важно. Потому что если ко мне придет клиент, и я с этой же болевой точкой, то мы с ним вместе можем, как сказать, в любом случае... Как...
1: Друг друга триггерить.
0: Да. Во-первых, триггерить, и во-вторых, есть у психологов страшная такая байка про слияние, то есть может произойти слияние, я могу не понять, где я, а где мой клиент, где мои проблемы, а где клиента проблемы, и начать навешивать на него
1: свои проблемы.
0: Да, свои, не то чтобы свои проблемы, а свое видение. Потому что к психологу, когда человек приходит, психолог никогда ничего не советует. И если вам психолог сидит и советует, сделай так, сделай так, сделай так, то тогда убегайте от него. Потому что психолог вытаскивает ту информацию, необходимую, у самого человека, просто у каждого из вас, если у вас есть проблема, у вас уже в голове есть решение, вы просто до него не добрались. Наша задача – вытащить это решение как психолога.
1: То есть помощь психолога именно в вас найти это решение, озвучить вам его?
0: Да. Ну и, естественно, потом уже в дальнейшем техники различные делать, которые помогают психике по-разному взглянуть на ситуацию.
1: Чтобы изменить что-то вовне, нужно сначала поменять свой внутренний мир и восприятие себя. Так считает героиня нашего сегодняшнего интервью, гостья программы «Эксперт ПРО», тренер личностного роста Аида Гамидова.
2: «Эксперт ПРО» на радио «Прибой».
3: Реклама.
2: Откройте коробку привилегий в ювелирном доме Тремиата. Только с 25 по 31 июля при покупке золотого украшения вы выбираете купон из нашей коробки привилегий и сразу же получаете свой подарок. Каждая покупка – еще один прекрасный знак внимания от Тремиата. Ждем вас на Яракского 67, Ярчи Казака 113. Подробности на tremiata.ru.
3: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой на аппаратах МРТ 1 и 5 и 3 Тесла мы видим больше, сканируем точнее, выявляем проблему до появления серьезных последствий. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Акция «Фенто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
7: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело – сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
9: Искать полезную информацию у ведущих экспертов Дагестана уже не нужно. Мы сделали это вместо вас. В эфире «Радио Прибой» программа «Эксперт ПРО». Самая актуальная информация из первых уст.
1: В студии работает Аймисия Мирова, и о том, на каких принципах основывается работа с личностным ростом и каким результатом в итоге можно прийти, в рамках программы «Эксперт ПРО» Аида Габидова, автор метода «Ось» и тренингов по личностному развитию. Аида, у меня провокационный вопрос. Может ли тренер личностного роста позволить себе быть неидеальным и не соответствовать тому, что он заявляет на тренинге?
0: Конечно, может. Он может, он же человек. Я на тренерство и на психологию смотрю так. Есть моменты, когда я психолог, я консультирую, я работаю. То есть у стоматолога тоже может болеть зуб. У психолога тоже могут быть такие ситуации. Это нормально. Вот, но с психологами такой нюанс есть один. Как он выходит из этой ситуации? То есть я могу и позлиться, и покричать, и поплакать, и поорать, но это в моменте, то есть и как я выхожу из этой ситуации. Вот это важно.
1: В этом и отличие.
0: Да, в этом и отличие, потому что некоторые люди, они, какая ситуация негативная произошла, и все, они застряли там на месте. Если психолог так застревает, то это уже нужно вопрос поставить, психолог ли. Потому что для меня негативная ситуация, она произошла здесь сейчас, я ее быстро отработала, и все. Да, я поплакала в этом моменте, может, понервничала.
1: Эмоционировала.
0: Да, но потом проработала ее, все, я ее оставляю там, там, где она произошла. Иду дальше, спокойно, по жизни.
1: С чего, Аида, можно и нужно начать путь к себе?
0: Во-первых, наверное, с себя. Потому что, когда люди начинают путь к себе, почему-то они начинают с других часто. Вот там мама мне это не додала, вот там эти кто-то не сделал, не доделал. А обычно, в первую очередь, это просто, во-первых, научиться хотя бы 10 минут побыть с собой в тишине. Это такая очень хорошая практика, и не все с ней справляются. Просто посидеть в тишине самим собой и просто послушать себя, послушать свои мысли, послушать свое состояние, какое оно. Во-вторых, научиться задавать себе вопросы. А чего же я хочу? Почему, допустим, если сэмоционировал, а что меня заставило сэмоционировать на этот раз, допустим, там, посмотреть на себя со стороны? И вот здесь начинается самоисследование немножко. И чаще всего то же самое, как мы исследуем, ну, космонавты исследуют космос, то же самое человек, когда внутрь человека заходишь, каждый для меня человек – это космос. Потому что я вижу его жизнь вот так картинками, все, он мне расставлен, и там все так интересно. А люди почему-то считают, что у них неинтересно в жизни. И моя задача найти вот ту точку, где произошла какая-то проблемная ситуация, ее поправить, чтобы дальше было все хорошо.
1: А меня удивляет другое, Ида, что у вас при всем вашем опыте и масса кейсов за плечами сохраняется интерес к людям. И вот этот космос вас увлекает.
0: Еще больше, наоборот. Еще больше, больше, больше каждый раз мне интереснее, интереснее становится с людьми, потому что каждый человек, каждый опыт, он уникален. У каждого из моих клиентов есть нечто такое, чего нет ни у кого вообще. И когда я нахожу этот бриллиант, ну, вот я так называю эти бриллианты для себя, я иногда думаю, а можно ли мне в жизни применить этот бриллиант? Тоже применяю, потому что кто-то очень...
1: Для своей жизни.
0: Для своей жизни, да. Потому что я у клиентов многих украла их стратегии.
1: Нет, это не так. Наверное, скажем, можно назвать пример, это...
0: Как сказать?
1: Научилась.
0: Научилась у них, да.
1: Да. Ну, взяла так, в работу.
0: Потому что есть люди, которые могут так красиво говорить, допустим, как ты, Аймисей.
1: Ой, спасибо.
0: Есть люди, которые умеют красиво выйти из негативных ситуаций. И есть люди, которые вообще негативные ситуации не воспринимают. И вот ты задаешься вопросом, как у них это получается. И ты понимаешь, там опыт, там определенные стратегии, определенные убеждения. И ну, грех не воспользоваться.
1: Аида, давайте поговорим о механизме успеха. Откуда он берется, какие препятствия могут возникнуть на его пути. Ведь это то, к чему мы все стремимся.
0: Во-первых, разделим успех. Есть социальный, есть личный, для меня, по крайней мере. Что такое социальный успех? Социальный успех – то, что мы видим в Инстаграм. Каждый мальчик или девочка сейчас смотрит Инстаграм.
1: Нельзя грамм, да.
0: Соцсети, давайте так, соцсети. Смотрит соцсети и для себя формирует вот если у меня будет такая машина, если у меня будет такая квартира, если у меня будет, тогда я успешен. Вот там сказали, вот там моя там какая-нибудь...
1: Ну, критерии успеха навязаны извне.
0: Навязаны извне. Но на самом деле у каждого успех индивидуальный. Вот сейчас, может быть, какая-то домохозяйка слушает меня, и у нее там трое детей, у нее муж, и это ее успех.
1: Конечно, это ее реализация.
0: Какой-либо парень, к примеру, там сидит и играет на гитаре. И для него это его успех, это его реализация. Если, самое главное, если он получает от этого удовольствие. Мужчина просто обеспечивает свою семью. Там таксист, допустим, обеспечивает семью, приходит домой, целует свою жену, радует детей. Это его успех. И когда люди поймут, что успех в них самих, когда они научатся выделять свой успех, а что мой, что означает, вот что для меня будет успехом, тогда, наверное, большинство стрессов пройдет, потому что стресс на самом деле возникает на волне того, что человек идет за успехом другого человека, а это не его путь просто.
1: А какие-то простые алгоритмы, Аида, дающие возможность понять, что ты нашел свое предназначение в жизни?
0: Ну, самый простой – это энергия. Если ты с утра просыпаешься счастливым, хочется действовать, хочется делать, то ты, значит, на волне своей жизни. Если ты просыпаешься...
1: Тебе за это не платят, но ты туда ходишь.
0: Да. Да. Если ты просыпаешься и думаешь, вот как мне это все надоело, я этого не хочу, мне это не мое, то, значит, это не твое, и ты идешь не по своему пути. Вот и все. И по поводу не платят, так и есть. нужно задаться вопросом, если по работе, по предназначению, задаться вопросом, если даже платить не будут, я знаю, что себя, я почти 5 лет работала бесплатно, если даже платить не будут, я все равно буду заниматься своей профессией. И мне когда говорили, а если у тебя будет, к примеру, там, ну, тебе откуда-то миллиард свалится, ты, наверное, перестанешь работать с психологом? Нет. Я этот миллиард потрачу, наверное, на исследовательский центр какой-либо, именно психологический, потому что, ну, я не представляю жизни без психологии.
1: Мы с вами говорили о внутренних ощущениях, как почувствовать и понять, и вы обозначили, что энергия, если вас вот штормит в хорошем смысле, то это ваша. А вот со стороны как понять, в том ли направлении двигается человек?
0: А со стороны, а вы увидите, потому что у человека начнут появляться знакомства хорошие. То есть люди будут на пути встречаться.
1: Если он занимается своим
0: делом. Если он занимается своим делом. Получается, ему будут делать рекламу, потому что он будет включен. Угу. И, естественно, когда человек включен, он более профессиональнее работает, и, естественно, ему будут делать рекламу. Так как у него это его и дает ему энергию, у него фокус внимания настроен на тех людей, которые будут ему помогать в достижении его целей. И так как люди помогают ему, реклама идет, люди, все приходит, естественно, у него и энергия. То есть такой взаимообмен происходит.
1: Угу,
0: и здесь ничего волшебного нет. Здесь просто хороший фокус внимания на том, что тебе интересно.
1: Вы, наверное, наблюдали, какие изменения происходят с людьми после работы с вами?
0: Да, наблюдала, и мне они очень нравятся. Я бываю сама в восторге, когда человек приходит весь в слезах или в какой-то совсем, ну, мужчины чаще всего, которые в
1: удрученном
0: состоянии, что-то у них проблема прям, или семейная пара, у которых все рушится, и они приходят, ну, чаще всего приходят, все, мы разводимся. Не тогда, когда у них какие-то только начинают волнения происходить. И когда ты видишь, что там через буквально 2-3 встречи они уже сидят в обнимку, они уже смотрят друг на друга по-другому. Или когда мужчина находит свой путь, там, начинает зарабатывать деньги. Когда женщина спокойнее относится к детям, уже по-другому смотрит на мужа своего. Это интересно. Когда на жизнь люди начинают смотреть по-другому. И чаще всего люди сами не понимают, что это работа психологов. У психологов есть такая вот...
1: То есть они не видят связи? Вот этих
0: часто очень
1: перемен?
0: Не видят связи, потому что обычно какие-либо изменения, они начинают прям такие активные приходить через полгода, год.
1: Не сразу.
0: Не сразу, у многих не сразу. И ты встречаешь человека через полгода, и ты помнишь его слова полностью, а я все очень хорошо помню. Помнишь его слова, то, что он говорил тогда, и вдруг ты видишь, и он говорит, да нет, это вообще была не проблема, это вообще вот как бы было, я вообще про это забыл, я иду сейчас в другом направлении. И когда ты это замечаешь, я радуюсь, естественно, но обычно, я никогда людям не говорю, а вот помнишь, это я, потому что я работала с тобой, я никогда не говорю об этом, я говорю, ну ты молодец, круто, все очень круто, и все, я оставляю, потому что на самом деле это человек сам приходит к этим изменениям. Мы как психологи, как мне одна моя клиентка сказала, ты как такая, как луна, светишь, угу, подсвечиваешь все, и идти становится легче. Мы, скорее всего, такие луны,
1: угу,
0: и солнце.
1: Прожекторы.
0: Да, прожектор.
1: И в завершение, Аида, у вас есть великолепная возможность обратиться к землякам. О чем бы вы хотели сказать, что бы хотели пожелать?
0: Я бы хотела пожелать всем доброты, наверное, и честности. Честности, во-первых, с самими собой. Если у вас есть какие-либо внутренние
1: переживания, сомнения.
0: Да, переживания, сомнения, то обратитесь к самим себе и спросите, почему, что мешает. Откуда они возникают. Но если уже вы столкнулись там с чувством вины и стыда, то обращайтесь к психологам, это сейчас не страшно. почему сейчас у людей такие успехи, да, успех, волнообразный такой идет успех, потому что многие обращаются к психологам. Если раньше наши мамы и папы, им приходилось долго разбираться в этом, потому что у них не было информации, то сейчас информация есть. И эта информация сравни, наверное, с эликсиром молодости. Потому что то, что мы едим в желудке, то отображает, как наше тело будет выглядеть. То, что мы едим, какую информацию мы там едим в голове, так скажем, то отображает, какая жизнь у нас будет вокруг нас. Так что питайтесь полезной информацией и обращайтесь к психологам для того, чтобы немного ускорить этот процесс.
1: Аида, вот вы говорите о информации, точно так же, как и продуктов, точно так же и предложений много. А как человеку распознать, где он на самом деле, по каким критериям, по каким признакам то полезное для него выявить?
0: Ну, во-первых, нужно выявить цели, какую информацию я хочу получить, для чего. Мы же спокойно понимаем, что если, к примеру, у нас заболел желудок, то мы не питаемся какой-нибудь жирной пищей и так далее. Тут то же самое. Если, допустим, проблема с целями, не можешь поставить цели, не получается идти вперед, на полпути все бросаешь, то тогда, скорее всего, информация про прокрастинацию книги прочитать, про цели прочитать книгу. То есть то, что тебе нужно, то и бери. Если у тебя проблема с целями, а ты начинаешь себя обманывать и говоришь, это в других проблема, то тогда ничего не получится. И самое главное, конечно, ответственность за свою жизнь брать на себя. Вот это самое главное.
1: Безусловно, расти хотят все, однако наш мозг устроен так, что далеко не каждый человек на подсознательном уровне готов идти во что-то новое, непривычное для себя. Как можно переубедить свое сопротивляющееся мышление, что для этого нужно делать? Сегодня мы услышали в этом интервью. Благодарю, Аида, за все ваши ответы, за важную информацию, которую вы поделились.
0: Аймисей, благодарю за приглашение.
1: В студии работала Аймисей Амирова, и на все мои вопросы сегодня отвечала практикующий психолог с 20-летним стажем, которая помогает людям сопротивляться с внутренними кризисами, выстраивать отношения, развивать уверенность в себе и достигать личных и профессиональных целей. Автор метода ОСИ тренингов по личностному развитию. Сегодня нашим гостем была Аида Гамидова. Слушайте программу «Эксперт ПРО» и до будущих эфиров.
0: До свидания.
9: В эфире «Радио Прибой», программа «Эксперт ПРО».

0: Реклама.
1: Медицинский центр «Лекарь» приглашает пройти обследование у специалистов урологического отделения. Врачи-профессионалы имеют большой опыт выявления и лечения сложных заболеваний мочеполовой системы. Доктора и кандидаты наук к вашим услугам. Технологическое оборудование и комплексы анализов в собственной лаборатории в помощь пациентам. Исследуем, обследуем, проводим операции, улучшаем качество жизни. Урологическое отделение медицинского центра «Лекарь». Запись на прием. Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре Ортомотус проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет Шино, гимнастика CS и Шрот. Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? Ортомотус вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки. Включайся. Радио Прибой.

0: Реклама на радио.
1: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
4: Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич теперь за 25 рублей. Кирпич произведен на немецком оборудовании и по немецкой технологии. Подробности акции по телефону 8-963-408-6000. Город Каспийск, улица Гоголя, 6, бывшая промышленная. Срок акции ограничен.
5: Большой выбор колясок в Киргут-Дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут-Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето! Радио «Прибой».

0: Избербаш.
1: Бабаюрт.
0: Ахты.
1: Дагестанские огни.
0: Хунзах. Говорит Махачкала. В столице 19 часов. Радио Прибой. Нас слышно.
2: На Радио Прибой новости.
3: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Из загранпаспортов уберут две графы. УФАС Дагестана не нашло нарушений в ценах на бензин на АЗС Республики. И фестиваль ковров проведут в средневековой крепости региона. Теперь подробно. Упоминание «личный код» и учетная запись уберут из российских загранпаспортов, а также со следующего года в них перестанут вписывать сведения о детях. При этом выданные прежде паспорта с отметкой будут действительны до окончания срока их действия. Кроме того, для унификации и упрощения обработки документов в рамках новых международных норм, утвержденных Международной организацией гражданской авиации, внесены изменения в формат машиносчитываемого кода, обозначающего тип документа. В программу обязательного медицинского страхования с этого года входят исследования по старению человека. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, речь идет об определенных наборах исследований в зависимости от формата, по которому реализуется старение человека. Врач будет оценивать риски возникновения заболеваний и проводить скрининговые исследования. На автозаправочных станциях Дагестана не выявлено нарушений антимонопольного законодательства при формировании цен на топливо, сообщает республиканская УФАС. В Махачкале и Каспийске сегодня работают не более 20 АЗС, а цены складываются исходя из закупочной стоимости. Наличие признаков картельного сговора или других нарушений не обнаружено. Фестиваль ковров ручной работы в Табасаране состоится 15 августа на территории средневековой крепости семи братьев и одной сестры. В мероприятии планируют принять участие фольклорные коллективы и мастера традиционных народных ремесел из нескольких районов Дагестана. Программа включает выставку ковров, мастер-классы по ковроткачеству, а также концертную программу. Фестиваль проводится, чтобы подчеркнуть историческую идентичность табасаранского ковроткачества, вернуть промыслу былую славу и повысить престиж изделий местных мастеров, отметили в администрации района. Дагестанские спортсмены завоевали 12 медалей, в том числе 3 золотые, в первый соревновательный день чемпионата России по пара-тэквондо, который проходит в Нальчике, сообщили в пресс-службе Минспорта Республики. Чемпионами России стали Амир Рикалаев, Мухаммад Аджиев и Алиасхаб Рамазанов. И о курсах валют на сегодня: доллар 78 рублей 70 копеек, евро 89 рублей 63 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
4: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
5: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое. На Радио Прибой притчи народов мира.
6: Жил-был царь Соломон. Несмотря на то, что он был очень мудрым, жизнь его была очень беспокойной. Однажды он решил обратиться за советом к придворному мудрецу. «Помоги мне! Очень многое в этой жизни способно вывести меня из себя. Я подвержен страстям, и это сильно осложняет мою жизнь». На что мудрец ответил: «Я знаю, как тебе помочь. Надень это кольцо. На нем высечена фраза: „Это пройдет“. Когда к тебе придет сильный гнев или сильная радость, просто посмотри на эту надпись, и она отрезвит тебя. В этом ты найдешь спасение». Соломон последовал совету мудреца и смог обрести спокойствие. Но однажды, во время одного из приступов гнева, он, как обычно, взглянул на кольцо, но это не помогло. Наоборот, он еще больше вышел из себя. Он сорвал кольцо с пальца и хотел зашвырнуть его подальше в пруд, но вдруг увидел, что на внутренней стороне кольца тоже есть какая-то надпись. Он присмотрелся и прочитал: «И это тоже пройдет».
5: На Радио Прибой притчи народов мира.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой.
2: Задаем настрой.

0: Реклама.
1: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
5: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
6: 1 августа, 18:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Локомотив, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
7: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
6: Вместе в новый сезон.
8: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает. Осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Медицинский институт имени Башларова открывает набор в ординатуру по 18 направлениям, в том числе 5 направлений по специальности стоматология. Прием документов до 26 августа по адресу: город Махачкала, улица Абдулхамида Юсупова, 69. Телефон для справок 8-988-784-3232.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Табасаранская поговорка.
1: Хадну мэр харката, ардну араба идит.
2: Готов сани летом, арбу зимой.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8 928 501 0606.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии «Релекс Смайл» всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

встретимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Компания «Борисович и партнеры».
3: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
4: Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич теперь за 25 рублей. Кирпич произведен на немецком оборудовании и по немецкой технологии. Подробности акции по телефону 8 963 408 6000. Город Каспийск, улица Гоголя, 6, бывшая промышленная. Срок акции ограничен.
5: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8 964 050 80 55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: 1 августа, 18.30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Локомотив, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
7: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
6: Вместе в новый сезон.
0: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь». Хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
5: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
6: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
7: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
4: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
7: 300 тысяч часов за спиною, 300 тысяч планет надо мною. Не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз

0: Аварская поговорка.
1: У кривой палки прямой тени не бывает.
2: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Не каждая травма заметна сразу. Не каждую проблему можно почувствовать. Цифровой рентген в клинике ЦЛД доктора Караевой помогает увидеть то, что скрыто, и вовремя позаботиться о здоровье. ЦЛД. Медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобиле Хавейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции с 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17-13.
5: Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич теперь за 25 рублей. Кирпич произведен на немецком оборудовании и по немецкой технологии. Подробности акции по телефону 8-963-408-6000. Город Каспийск, улица Гоголя, 6, бывшая промышленная. Срок акции ограничен.
6: Медицинский институт имени Башларова открывает набор в ординатуру по 18 направлениям, в том числе 5 направлений по специальности стоматология. Прием документов до 26 августа по адресу: город Махачкала, улица Абдулхамида Юсупова, 69. Телефон для справок 8-988-784-3232.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
2: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: потом.
1: Даргинская поговорка.
2: Гылвей урухкор, накведузор.
3: Глаза боятся, руки делают.
4: Народная мудрость. Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Сеть медицинских центров «Лекарь» открывает новую главу своей истории. Теперь в нашем парке оборудования появилась новинка. Аппарат для проведения процедур маммографии «Омикрон Плюс». Цифровой маммограф последнего поколения позволит в считанные минуты провести исследование точно, безболезненно и с минимальной лучевой нагрузкой. Впервые в республике и во всем Северокавказском федеральном округе и только в сети «Лекарь». Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
5: Хронические вирусные гепатиты В, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 780219, медицинский центр ГИПАР.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Откройте коробку привилегий в ювелирном доме «Тримиата». Только с 25 по 31 июля при покупке золотого украшения вы выбираете купон из нашей коробки привилегий и сразу же получаете свой подарок. Каждая покупка – еще один прекрасный знак внимания от «Тримиата». Ждем вас на Яракского 67, Ерчи-Казака 113. Подробности на trimiata.ru.
2: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8 988 451 51 51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
6: 1 августа, 18:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Локомотив, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
7: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
6: Вместе в новый сезон.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето! Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмундштайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно, получайте больше.
4: Медицинский институт имени Башларова открывает набор в ординатуру по 18 направлениям, в том числе 5 направлений по специальности стоматология. Прием документов до 26 августа по адресу: город Махачкала, улица Абдулхамида Юсупова, 69. Телефон для справок 8-988-784-3232.
5: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падел-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
2: Акция «Фенто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.
5: Золотая коллекция. Радио «Прибой».

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

держать. Тут в выборе я или ты, готова сама проиграть. Ты не утони в пустоте, куда обращается тьма. Мои поцелуи тебе, лекарство против конца.

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру.

0: Реклама.
1: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова, город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстройсевер». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Самые важные слова не должны оставаться неуслышанными. Смех внуков, голос любимого человека, разговор с близкими. В клинике ЦЛД мы помогаем вернуть радость полноценного общения благодаря персональному подбору современных слуховых аппаратов. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: лето вместе с любимым радио.
1: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
2: Для детей старше 12 лет.

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

можно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето! Радио «Прибой».

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой. Задаем настрой.